Люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Черным болит, и не болит, и не ед. И нажимается фактический рестарт.
1: Новое на новом. Ваня Дмитриенко. Недоступно.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей. Музыка.

с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама. Реклама. Встречайте. Лимитированная серия G-Tour Т1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour Т1 в лимитированной версии. G-Tour Т1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточните в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
1: Радио.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 22, плюс 24 градуса. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба. Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Реклама.
1: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Сильвер. По улице Советская, 165А, дробь 1. ГАК Сильвер. Ваш новый уровень движения.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт, он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
6: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под лазарин Сергея Сергеевича, улица Карла Маркса, 172+.
7: Чтоб ребенок спокойно сидел один, скорее ребенку дайте пластилин. Чтоб дома стало тихо, словно в сказке, кисти ребенку дайте и краски. В сети магазинов «Милый дом» кисти для рисования от 17 рублей. Пластилин в ассортименте от 49 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмон». «Милый дом». Все нужное в нем.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20-66-66.

0: Все нормально. Это отпуск.
1: 6 утра, полный отстой. Там ужасно, там отвратительно.
2: Калинин и Райтраун. 1+1.
3: Ребят, дайте поспать, реально, я в отпуске. А я вообще, тут в отпуске тоже.
2: Снова с вами с 31 августа на новом радио. Да, мы сами в шоке.

ты вдохновляешь. Приятно, что я тебе тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе весь.

0: Я пройдусь по нам мурашками, на чуть-чуть зелено всю жизнь.
1: На Пакет.
2: Новое радио.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 22, плюс 24 градуса. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба.
2: Реклама.
3: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
8: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган Юнес уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу: улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49 04 32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
9: Белые медведи в Магнитогорске.
10: Белые медведи в Магнитогорске.
11: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
12: Билеты в продаже 0+.
13: Сколько стоит кроссовер?
14: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. Это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинас. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лог 53/1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита, займа на сайте банка в разделе «Кредиты». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Чили. Подробная информация у официального дилера Чили Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53/1.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
17: Новый.

0: Привет, это Мэри Гу.
1: С вами Джонни.
2: Меня зовут Ёлка.
3: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
4: С вами Полина Гагарина.
5: Всем привет от группы «Пицца».
6: Слушай.
7: Новое радио. Присоединяйся погромче.
6: New Radio.
8: Новое супер-хиты.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама. Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу. Телефон доставки 58 11 58.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Думаете выбрать встраиваемую технику для кухни

0: и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. Технокухня. Опыт, которому доверяют.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20 66 66.
3: Даже 36. Новое

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 22, плюс 24 градуса. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба.

0: адресу: Зеленый Лог, 53-57.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Ситна обновилась,

0: 23 рубля за 5 килограммов. Идеальная основа для ваших осенних рецептов. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 25 августа. «Ситна» – свое, родное, свежее.
1: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
2: Белые медведи на льду!
3: Белые медведи на льду!
4: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже 0+.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио «Изион Мьюзик» продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама.
1: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
2: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Сильвер. По улице Советская, 165А/1. ГАК Сильвер. Ваш новый уровень движения.
2: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в Кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
3: Новый парк активного отдыха Кувырком в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под названием Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172, Нопес.
4: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
5: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация организаторы акции, правила проведения, количество призов, сроков вместе и порядки получения уточняйте у продавцов.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20 66 66.
8: Новое радио.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты АО «Альфа-банк».
4: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
6: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
5: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО 0+.
7: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
5: 0+. Реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
8: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
10: Самый важный.

0: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте magnit.pr и vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО.
1: Новое радио.

0: Реклама.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
0: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
2: Белые медведи в Магнитогорске?
3: Белые медведи в Магнитогорске!
4: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
5: Билеты в продаже 0+.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Сколько стоит кроссовер?
8: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. И это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинас. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лог 53/1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита, займа на сайте банка в разделе «Кредит». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53/1.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
11: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
12: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
13: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган ЮНЕС» уже в наличии в «Чанган-центр Регинус» Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган-центр Регинас Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32.
14: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган-центр Регинас Магнитогорск. Улица Зеленый Лог, 53.
15: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
16: 20-66-66.
17: Услышь весь радио. Новое.

0: Магнитогорске 10 утра. Новое радио.
1: Ну а уже отсюда начинается все самое интересное. Далее, помимо суперхитов и суперновинок, у тебя есть уникальная возможность сегодня еще и подзаработать. Но об этом позже. На ближайшие 7 часов с тобой я, Вадим Данилин. Доброго утра пожелать. Ну это как-то, знаешь, ну такое.

Эйфория Джонни открыла новым музыкальным новым, открыла мой эфир сегодняшний. Значит так, расклад такой, как любит говорить Райт Раунд. Каждое утро, уже 19-й раз, напоминаю о том, сегодня 19 августа, о том, что у нового радио есть официальное приложение, которое называется Радио Хаб. Если ты соскучился по этим двум, сказать, придуркам, ну да, придуркам утреннего шоу 1 плюс 1, всегда можешь скачать Радио Хаб в своем магазине приложений. Там, помимо вещания, помимо того, что ты можешь слушать стабильный эфир в фоновом режиме, помимо того, что можешь смотреть, что творится в студии, именно смотреть, есть еще и подкасты на случай, если ты пропустил свое любимое шоу. На случай, если ты соскучился по этим прекрасным голосам, по этому прекрасному, тонкому чувству юмора парней Артема и Кирилла, пожалуйста, скачивай категория 12+, в своем магазине приложений. Вот, что еще могу сказать? Всем остальным бомжур, кортизоловые лица вы мои. Ну и самое главное, игра «Зацепи новинку» продолжается на новом радио. Ты не знаешь, с понедельника началась, продлится 2 недели. Несколько раз в день у тебя есть уникальная возможность, просто слушая эфир нового радио, выиграть 2000 рублей на мобильный исключительно. В начале своего эфира, например, как сейчас, я объявляю, туда тоже можно, объявляю тебе новинку дня. Сегодня, внимание, новинка дня, которая принесет тебе 2000 рублей, звучит следующим образом.

на красный. Как только услышишь этот трек в эфире Нового Радио, срочно звони, откладывай все дела. Звони по телефону 8495-232-1632. Старайся дозвониться первым и забирай целых 2000 рублей на мобильный. Да. Сидя, лежа, можешь заработать 2000 на мобильный. Soda Love. Красный на красный принесет себе сегодня 2000 рублей, так что будь рядом. Игра может случиться в любой момент, ну а пока давайте я вас немножко разбужу и возбужу, особенно олдов. Есть у меня такая традиция в начале эфира ставить вот такое вот красивое, красота.

0: не лет, Олег, моя Мелёша Свик, не вспоминая суперхит на новом, не вспоминал бы, но напоминают постоянно по поводу выступления Кани Уэста. Еще не успел приехать, а уже по перегорлу стоит. Но не об этом сейчас. Дело в том, что Сергей Лазарев, который недавно нас звучал в эфире, отказался переносить свои концерты в Питере, которые выпали на дни выступления Уэста. Представители певца заявили, что большая часть билетов уже продана, поэтому переживаний на этот счет нет. Но я так полагаю, что весь Питер, не только Питер, вся Россия, кто поедут, они просто разделятся на два лагеря. Sold out полнейший у Сергея Лазарева, и я просто уверен, что там будет намного круче, чем у Кани Уэста. Ну что там стоит, чувак, на этом шарике, где-то там издалека. Вообще, странная декорация. Да, во-первых, красивая декорация у Кани Уэста. Вот этот вот земной шар, на котором он стоит. Но издалека фиг его увидишь, потому что шар огромный, а Кани Уэст маленький такой. Вот. А если подойти ближе к танцполу, ты увидишь один шар, а не увидишь самого Кани Уэста. Поэтому, ну, такое на самом деле. Кстати, пришла информация. Знаешь, какая по поводу Кани Уэста? Я сейчас ее только найду, если... А если не найду, не скажу. Нет, не скажу. По-моему, 10 миллионов долларов он получит за выступление в Питере. Могу ошибаться, но, по-моему, 10 миллионов долларов он получит. Да, мы продолжаем зарабатывать свою копеечку на отпуск и плакать.
1: Ты такая классная, нежная, стильная, модная.

0: Реклама. Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
1: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 8 телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу. Телефон доставки 58 11 58.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
7: Новое

Ошибки сейчас по интернету погулял, пошерстил. Kanye West за два своих выступления получит $20 миллионов, ну, по прогнозам специалистов. Но есть человек, который получит более $100 миллионов. Более $100 миллионов. Это Том Холланд, который сыграл Человека-паука в новом фильме. Именно столько заплатит актеру. Не, по контракту ему полагается также $20 миллионов за новый фильм. Но сверх этого, согласно тому же контракту, ему полагается еще от $80 до $100 миллионов отказ фильма.

0: 8 вечера на новом радио. Реклама.
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12 и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Выбор автомобиля.

0: По данным автостат.ру, 03.07.2026.
1: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер.
2: Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
4: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
5: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. Нижнее подчеркивание agreement/ru/0+.
6: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «Москвич». Не оферта.
7: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
8: 0+, реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
9: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
11: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточните в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
12: Вот это ухватило!
13: Ура! Купила! Мое!
14: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
15: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. mus.nuradio.ru

0: дальше вот этих вот людей, которые считают дни до начала осени. Нервируют такие люди. Вот, до начала бархатного сезона на популярном направлении у россиян в Турции остались считанные недели. Но уже сейчас подсчитали стоимость тура на двоих в этот сезон на неделю. Ну, примерно пятизвездочный, четырехзвездочный, пятизвездочный отель. На неделю на двоих в сезон, бархатный сезон. Значит, с отправлением примерно где-то в середине сентября. В 200 тысяч можешь уложиться. 200 тысяч можешь уложиться, если сейчас будешь покупать эти самые туры. Ну, если хочешь прям ультра all-inclusive, то 300-400 тысяч вынь да положи за неделю на двоих. Ну, в принципе, если на двоих 200 тысяч по 100 тысяч на человека, не так уж и много, наверное. 3 рублей не хватает.
1: Реклама.

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Только в августе в фирменных магазинах Ситна уголь березовый 3 килограмма всего 199 рублей 90 копеек. Все, что нужно для идеального пикника этим летом. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
9: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20-66-66.

0: 11 утра в Магнитогорске.
1: Новое радио.
2: Ежедневное потребление энергетиков сокращает жизнь на 20 лет, заявили врачи, даже на 25 лет. Это все новости к данной минуте. Да лучше на кофе перейдите, куда больше пользы. Возвращаемся к нашим суперхитам, суперновинкам. Вадим Данилин здесь только начал, но еще не проснулся.

тех, что и мод открыли новый музыкальный на новом. Что-то я тут за эфиром пытался сейчас сформулировать тему, про которую хочу поговорить. Хочется немного поболтать ерундой, не серьезно, а серьезно, но лайтово. Так, знаешь, среда пришла, неделя прошла, поэтому лайтово. Тем более нашелся повод. Про нас с тобой это обязательно. В интернете вирусится пост одной девушки, которая рассказала, или спросила у других, рассказала про свои странные фобии. Помимо высоты и скорости, она почему-то еще боится дирижаблей. Вот, странно, я их никогда в жизни не видел. Мне уже 46 лет, ни разу не видел. А есть вообще дирижабли в наше время? Летают они где-нибудь, нет? Но не об этом речь. Давай сегодня поговорим про твои, мои, наши фобии. Твои фобии. Я буду вспоминать свои. Какие есть странные фобии и так далее. Давайте так. Ну, на самом деле, ты удивишься, насколько огромное количество этих фобий. Вот, например, кумпунофобия. Кумпунофобия есть такая. Боязнь пуговиц. Амфалофобия. Боязнь пупков. Знаете, фобии не заканчиваются только арахнофобией, знаете, боязнью пауков, например. Хотя я пауков боюсь тоже. Ну, как боюсь? Они мерзкие какие-то. Они безобидные, но они мерзкие. Особенно вот эти с длинными лапками. Они самые безобидные, но они почему-то такие мерзкие, что прям вот... Я сейчас рассказываю, у меня волосы дыбом встают везде. Вот. Расскажите про свои фобии. Мессенджер. Новое радио. Обязательно зайдите, расскажите там. Также зайдите в ВКонтакте, в наш канал. Расскажите про свои фобии. Буду читать все это в эфире. Звонки также буду принимать. 8495-232-1632. 8495-232-1632. Не забывайте про то, что «Зацепи новинку» продолжается. Возможно, в этом часе будет. Ну, а пока давайте про фобии поговорим. Странные фобии, не очень. Я, кстати, высоты тоже боюсь. А есть люди, которые самолетов боятся. Но об этом позже.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru.

0: радио.
1: Сига падает пеплом, я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше.

0: Ваня Дмитриенко, Вишнева и суперхит на новом. Так, мы сегодня про фобии немного говорим. Человек там написал, говорит, зашел поржать, шутки почитать, а вы про фобии. Да, потому что весьма интересно. Возможно, ты среди этих фобий найдешь себя и поймешь, что ты не один такой находишься. Вот для всех водителей, кстати, фобия ехать параллельно грузовику, страх, что взорвется колесо, или ехать по трассе между двумя грузовиками. Но это у всех олдов, мне кажется, это фобия после просмотра фильма «Пункт назначения». Я тоже, мне сыкотно ехать, если впереди меня грузовик с трубами едет или вот с этими бревнами. Ну и самая главная фобия, по-моему, актуальная в наше время, это страх, что в баке закончится бензин. Кстати, ты не поверишь, но существует термин этого, термин того, той фобии, когда ты боишься, что в баке закончится бензин. Изначально... Я нашел все-таки эту информацию. В современном автомобильном мире есть очень близкое понятие range anxiety, что на русский язык обычно переводится как тревожность запаса хода. Ну вот как раз-таки тот случай, когда ты боишься, что раньше времени закончится бензин, и ты будешь толкать эту машину, дай бог, чтобы не один, а тебе помогли, до ближайшей заправки, а там бензина нет. Извините. Будильникофобия. Панический страх, что будильник не сработает, поэтому проверяешь его 17 раз. Вот я не знаю, вот как вот люди по несколько будильников ставят и не просыпаются. Вот как могут так? То ли это старость, то ли что. За 5 минут стабильно почему-то, я не знаю почему. Биологические часы, что ли, так работают? За 5 минут на начало будильника, до включения будильника, я просыпаюсь. Меня это пипец как коробит, но я понимаю, что если я сейчас не встану, то я после будильников вообще не встану. Так, боюсь грозу, боюсь, что включу новое радио, там Данилин. Шутники. Я не могу назвать это фобией, но я не могу спать на белье, на котором есть хоть малейшее пятно. Сразу меняю и выбрасываю. На самом деле это сильно осложняет жизнь. Не могу спать в гостях или в поезде. Давняя фобия – боюсь собак. Вот я, кстати, тоже боюсь собак. Я всех собак боюсь. И маленьких, и больших. Особенно бродячих. Вот слушательница пишет. А если их сразу несколько, это просто... Ну, ребята, давайте вот не будем своими словами. Я бы сейчас прочитал в эфире это слово. И было бы вот это вот. Давайте как-то это... Перейду улицу, пойду на другую дорогу. Неважно, лишь бы не пересечься с этой стаей собак. Ну, собак я тоже, кстати, боюсь. О своих фобиях расскажи в нашем мессенджере, в группе ВКонтакте, Новое радио на канале. Обязательно все. Я до ужаса боюсь ежей. Только их увижу, становятся холодные мурашки по телу. Ну, прям фу. А вот ежей я обожаю. Они-то прям берешь в руки, они так фыркают. Да.
1: Нас нет!
2: Мы в отпуске.
1: Месяц тишины!
2: Спасибо, что терпели.
1: Терпилы.
3: Утреннее шоу 1+1 в отпуске. Они обещали вернуться. Реклама.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Чтобы в офисе вам работалось сладко, нужна хорошая для документов папка. Чтобы бизнес-идеи записывать впрок, вам пригодится для записей блок. В сети магазинов «Милый дом» блоки для записей «Стам» от 32 рублей. Папки пластиковые в ассортименте от 11 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом». Все нужное в нем.
6: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
8: Достаточно знать адрес надежного производителя.
9: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. «Урал-профиль-М». Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Юрадіо.
1: Юрадіо.ру.
2: Нове.
3: Я вспомнил еще одну фобию, спасибо. Мы сегодня фобии обсуждаем, продолжайте, пишите, что вы боитесь до трясучки прям. Я очень сильно боюсь выходить из лифта. Вот именно, нет, я лифта не боюсь, я боюсь выходить из лифта. Мне всегда кажется, что лифт сейчас сорвется и меня перережет чертям собачьим. Спасибо, опять-таки, фильму «Пункт назначения». И поэтому я каждый раз выпрыгиваю из лифта. Ты не поверишь, это серьезно, я каждый раз выпрыгиваю из лифта. Потому что я боюсь, что меня перережет.

0: Да, сейчас вот это все, а не вот это вот все добро. Море, привет, суперхит на новом. Напоминаю, новое радио есть официальное приложение Radio Hub. Называется с категории 12+. Скачиваю в своем магазине приложений на случай, если тебе этот мерзкий утренний голос уже надоел в эфире. Всегда можешь включить, ну, помимо эфира, прослушивания эфира, просмотра, что творится в студии, хотя не надо на мое кортизоловое лицо смотреть. Можешь еще и подкасты слушать, да. Записи утреннего шоу 1+1. Вот, поржать, перержать, вспомнить, как это было. Обязательно заходи, слушай подкасты, стабильный поток, фоновый режим. Все это имеется. Категория 12+. В любое время можешь послушать утреннее шоу 1+1. Даже если на твоих часах 12 часов ночи. Так, мы здесь про фобии говорим. Это мой звездный час, пишет девушка. Я уверяю, что такого нет ни у кого больше. Впервые я это ощутила на Эйфелевой башне в 12 лет. Я вдруг ощутила, что она развалится прямо сейчас. Потом я стала бояться, что упадет потолок. А потом, что развалится здание из-за тяжелых тренажеров, например, в залах. Когда мы покупаем мебель в дом, я проверяю вес. Мне реально страшно, что оно все слишком много весит и развалится дом. Это ужасное ощущение, я не шучу. Спасибо, подруга, теперь у меня такое будет. Все.
1: На простом о бизнесе. Сложное проще, чем кажется. Новое радио и Сбербизнес представляют «На простом о бизнесе». Истории смелых предпринимателей, у которых все получилось. Лена владеет цветочным магазином у метро. Раньше она делала акцию «Скидка 15% на все», и клиенты просто брали дешевле. Потом Лена попробовала другую модель. Вместо скидки предложила каждому покупателю букета добавить секретный цветок и открытку с личным посланием за ту же цену. Оборот начал расти, а маржинальность не упала. Скидка может обесценить труд, а добавленная ценность, наоборот, повышает чек и лояльность. Проверьте на своем продукте. Сегодня Лена подключена к программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и участвует в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Рубрика выходит при поддержке ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru.
2: На простом о бизнесе. На новом радио.

0: Новинка Dolls Iowa, Holy Flame, Love You в эфире нового. Так, мы про фобии говорим немного, так, про межделом. А, боязнь бабочек, мотыльков. У меня и моего дедушки была такая фобия. Я, кстати, вспомнил еще одну свою фобию. Я боюсь, когда рядом со мной открывают шампанское. Реально боюсь. Когда кто-то открывает. Я в бытность по юношестве работал в баре барменом и научился открывать шампанское и все вот эти вот газовые напитки без вот этих вот всевозможных взрывчиков. Поэтому сам, когда открываю, нормально. А когда другие, прям вот сыкотно становится. Боюсь пробок, когда стою на мосту. Пауки вызывают не больше страха, а отвращения. Боюсь ехать по кронштадтским подводным переездам. Боюсь машин, типа КамАЗов и экскаваторов. Стараюсь быстро уходить, если они рядом. Я до смерти боюсь змей и закрытых маленьких темных помещений боюсь. Погружение под воду и мужчин.
1: Реклама.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
4: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
5: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
6: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов «Адидас», «Пума», «Фила», «Капа» и «Веникс». Со скидкой «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов «Адидас», «Пума», «Фила», «Капа» и «Веникс». Со скидкой 30% по

0: АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: Покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: Новое радио. Слушатель пишет: боюсь коров. Не знаю почему. Лошадей нет, верблюдов нет, даже баранов нет. А вот коров прям очень. Какое-то внутреннее чувство ужаса. Что боишься?

Ужасно боюсь свисающие сосульки. Пишет: мысль, что она упадет и расколет тебе черепушку, непрезентабельная какая-то кончина. С утра пораньше такие вот фобии. Слушай, если это случится, тебе уже будет глубоко пофигу, как ты лежишь. В раскоряку, не в раскоряку, красиво или нет. Пофигу, что о тебе подумают. Поржут над тобой или посмеются, я не знаю, там, или наоборот поплачут. Тебе уже будет глубоко пофигу. Поэтому че бояться, че бояться. Сильнейший страх и дрожь испытываю, находясь на большой высоте. Даже если мысленно представляю, что на высоте начинает сводить ноги. Боюсь сороконожек. Это насекомое один раз, когда я спала, уселась у меня на руке. После этого.

0: Да простят меня ночные снайперы, простите все остальные, 31 весна еще прозвучит в эфире, но нужно читать сообщения, потому что, ну, очень уж странные фобии у слушателей. Наш мессенджер Новое Радио. Работаю таксистом, самая большая фобия у меня на пьяных женщин 35+.
1: А чё их бояться? Чё их бояться? Они ж такие милые, добрые все. Ну, местами так, а местами куражные. Веселые такие девчули.
0: Вот. У меня всегда страх, что в пакете с подарком я оставила чек, подарю, а потом как представлю, что там может быть чек, и в холодный пот бросает. Но страх такой возникает только, наверное, от того, что слишком дешевый подарок ты купила. А если подарок дорогой, то не грех и чек оставить в сумке. Пусть знают, сколько стоит. Пусть знают, сколько на именинника потратились. Боюсь сходить с эскалатора именно в момент приближения к полу. Вдруг ноги зажрет, всегда перепрыгиваю это место. Когда дети маленькие были, я боялась, что со мной будут знакомиться мамочки на площадках. Дико боюсь червяков и всяких слизней. Прям подпрыгиваю, если встречаю на пути. Боюсь ночных бабочек, да трясучки. А чего их бояться? Стоят себе спокойно на Тверской, там улыбаются, шутят. Вот, красивенькие такие. Боюсь голубей, особенно если их много. Это просто ужас. Кстати, есть термин у этой боязни, у этой фобии. Да, если вы боитесь голубей, это называется перистерофобия. Перистерофобия. Так что да, ты перистерофоб.
2: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган ЮНЕС уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49 04 32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Сколько стоит кроссовер?
7: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. Это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинас. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лог 53-1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита, займа на сайте банка в разделе «Кредит». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53-1.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Белые медведи в Магнитогорске?
9: Белые медведи в Магнитогорске!
10: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
11: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
2: Рекламная служба Нового Радио в Магнитогорске. 20-66-66.
12: Новое.

Вы продолжаете скидывать свои фобии в наш мессенджер, в наш канал ВК. Вот про таксиста, который писал, что очень боится нетрезвых женщин 35+. Девушка написала, тоже таксистка. И тоже боюсь нетрезвых дам пассажирок. Особенно, когда начинают пить и пытаться шутить. Я не знаю, мне одному нравятся вот эти вот пьяненькие, вдатенькие взрослые женщины. Наверное, одному. Это уже не фобия, это филия какая-то. Если не считать боязни высоты, фильм «Вышка» был для меня тем еще испытанием. О, кстати, «Вышка» — это дичь лютая. Вот. Еще боюсь тараканов. Они настолько противные, что даже смотреть на них тяжело. Страх публичного выступления в одного. Какие там пауки и дирижабль? Самая страшная фобия появилась недавно у меня. Данилин выплатит ипотеку и идет с радио. Кто же будет бесить всех душнил тогда? Слушайте. Новое.

0: Магнитогорске 12.
1: Новое радио.
2: Если ты только что подключился, то мы весь прошлый час и в этом немного обсуждаем ваши фобии. Вот, например, насмотревшись «Ловец снов», Наталья пишет: «Боюсь, что из унитаза кто-нибудь да вылезет. Дела делаю по-быстрому и бежать». Вадим Данилин здесь, скоро продолжу. Оставляй свои фобии. А чего ты боишься, а?

Трипофобия, пишет слушатель, это боязнь отверстий, расположенных слишком близко друг к другу. Например, куча коктейльных трубочек, вид сверху, соты, даже обратная сторона фена. Мурашки бегут и до рвотного рефлекса. А есть вот эти, знаете, у кого рвотный рефлекс, им делаешь так, да, и они начинают, у них рвотный рефлекс начинает появляться. Видели таких людей? Нет? Я только на видео таких видел, ржачные такие, да, да. И они начинают сразу, у них рвотный рефлекс. Да, почему это я? Очень боюсь воды, поэтому на море и, в принципе, в бассейне не купаюсь. Максимум по колено могу зайти. Дальше начинается паника. И когда муж купается, прошу далеко от берега не уплывать, потому что помочь в случае чего не смогу ничем. Бла. Вот это вот. Бла. Ваши фобии в нашем мессенджере «Новое радио» оставляйте. Да-да-да-да. Моя фобия – сонный паралич. А, что моим сонным параличом будет Вадим Данилин, обсуждающий женские недостатки с присущей ему ненавистью. Филипп, вы как-то вот... Я уже полгода не обсуждаю никакие женские недостатки. Серьезно. Доброе утро, Филипп. Продолжайте, Филипп, в том же духе. Вот, вот начал тему, а вспомнили старое. Я добрый сегодня. Добрый. Да. Вот это. Давайте я вам лучше песню хорошую поставлю. Такую, что сейчас у вас все разорвется просто внутри. Уже по первым нотам просто можете узнать, кто это.

0: Если ты не знаешь, что делать, срочно брать мобильный в руки, как только услышал этот трек, и звонить 8-495-232-1632. Стараешься дозвониться первым и забираешь от Нового радио 2000 рублей. Но сейчас уже звонить поздно, потому что из Красноярска дозвонился Олег. Олег, привет тебе, Олег.
1: Всем привет, Новое радио.
0: Я тебя поздравляю за твою внимательность. Ранее пораньше получаешь 2000 рублей на мобильный. Подожди, это у нас ранее пораньше. А сколько сейчас в Красноярске времени?
1: В Красноярске уже 2 часа.
0: О, 2 часа. Приятного аппетита. Олег, не отключайся. Нет. Расскажу все подробности уже за эфиром. Возьму твой номер телефона. Напоминаю еще раз. Новинка дня. Это все зацепи новинку. Новинка дня сегодня. Soda Love на красный. Как только услышишь этот трек в эфире, срочно бросай все дела. 2000 на кону. Алло. Звонишь по номеру 8-495-232-1632. Дозваниваешься первым. Стараешься дозвониться первым. Забираешь 2000 рублей. Если ты слышишь мой голос сейчас, значит и ты можешь участвовать в этой игре. Ну, на территории России, конечно же.

0: Мона, дороже золота, суперхит в эфире нового. Продолжаем немного вы продолжаете немного рассказывать про ваши фобии. И что-то вот речь зашла про таксистов, как обычно. Один таксист написал, что очень боится нетрезвых женщин возраста 35+. Другая тут же подхватила. Вот еще одно сообщение пришло, опять-таки, от таксиста, наверное. Ну, я так понимаю, как в той поговорке, чтобы понять таксиста, нужно влезть в шкуру таксиста, а значит, нужно стать таксистом. Вот Мария пишет, ты просто в такси не работал. Нетрезвые возрастные женщины намного хуже мужиков. Порой ощущаешь себя, как в клетке Форт Бояр с мышами, тараканами и прочими прекрасными созданиями. Нет, на самом деле смех смехом, конечно. Мы на новом радио со Сбербизнесом продолжаем рассказывать тебе интересные истории о ребятах-предпринимателях. Очередную историю сможешь услышать уже очень скоро в эфире. И также не забудь прямо сейчас зайти на sberbank.ru и посмотреть, как можно выиграть 185 миллионов рублей. 185 миллионов рублей. Успей до 31 октября.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Райт Раун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Реклама. Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу.
6: Телефон доставки 58 11 58.
7: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Рекламная служба «Нового радио» в Магнитогорске.
9: 20-66-66.
10: Это мы.
11: Привет всем, это Сергей Лазарев, с вами
12: Тима Белорусских.
11: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
13: Это Звонки.
14: С тобой Даня Нилетто.
15: Новое.
16: Всем привет, это Мэри Гу.
17: С вами Джонни.
18: Меня зовут Ёлка.
19: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
20: С вами Полина Гагарина.
21: Всем привет от группы Пицца.
22: Слушай.
23: Новое радио. Присоединяйся погромче.

0: А это Avicii в эфире нового. Да, еще пара сообщений по теме, которую я замутил недавно, на днях, на прошлой неделе. Фобии, ваши фобии. Мессенджер, канал ВКонтакте, нового радио. Фобия одна, так как я ребенок Советского Союза, где стоматология была на высшем уровне, жутко боюсь стоматологов. Я тоже боялся, пока у друга не начал зубы лечить. Ну как, лечил. Сейчас уже ценник как подскочил и очень дорого, накладно. Так я у него поймал себя на мысли, что однажды я у него уснул, когда он мне зубы лечил. Представляешь? Я уснул на стоматологическом кресле, когда мне лечили зубы. Вот это вот до чего техника дошла, называется. Панически боюсь детского паровозика, который ездит в торговых центрах. Моя фобия – это идти по улице и встретить каких-нибудь бабок. О как!
1: Реклама. На старте бизнеса легко наделать ошибок, а можно учиться на чужих. На новом радио стартует рубрика «На простом о бизнесе». Каждую неделю реальные кейсы и работающие лайфхаки от предпринимателей. И да, герои рубрик прямо сейчас участвуют в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Бизнес любит решительных. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 12+.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру. 12+.
6: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион. Чтобы вместе оставить этот август навсегда. Мот. 30 августа. ВТБ-арена. «Август навсегда». Билеты на кассир.ру. 12+.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Самый важный урок, который остается с нами.
8: Трейдинг в размере 100 тысяч рублей не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь.

0: услышит твоих криков.
1: Жизнь уже не будет прежней. Я тебе обещаю.
0: Самое опасное погружение этого лета. Во власти страха. В кино с 13 августа. 18+.
2: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
3: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
4: AI искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/ruslash. 0+.
5: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
6: Это просто хахашка распирает изнутри.
5: Кирилл Калинин в кадре.
6: Приколист и талант.
5: И в центре главных музыкальных событий.
6: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
5: все, что звучит на новом, теперь на экране.
6: Музыкальные скоростя.
5: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
6: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
5: Но

0: Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru.

0: Подмосковье в эфире нового. Ранее пораньше поговорили о фобиях, высказались. И вроде как немного полегче даже стало. Но тут в нашем чате другая тема завелась. Именно ее чуть позже и обсужу, но чуть позже. А пока тебе отличного начала дня, Дальнему Востоку. Доброго вечера и всем без исключения. Океаны летних суперхитов, суперновинок нон-стопом без ограничений. Очень скоро продолжим эту тему. А пока доброе утро. Надо сходить за кофе, за чашкой. А, я же кофе не пью. Так, как взбодриться, если кофе ты не пьешь?
1: Реклама.

0: адресу Зеленый Лог 53-57.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ – улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20-66-66.
10: Новое радио.

0: Магнитогорске час дня.
1: Новое радио. Сегодня, оказывается, 19 августа, яблочный спас. Чем я вас в начале нового на новом поздравляю. В народе верят, что когда откусываешь первое в этом году освященное яблоко, нужно загадать заветное желание, и оно обязательно сбудется. Срочно ищем освященные яблоки. А пока 20 минут суперхитов, суперновинок без рекламы. Далее Вадим Данилин тоже тут.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трех.

коллеги, пока вы окончательно не углубились в работу, ну, это вы, или пока вы окончательно не уехали с работы, я напоминаю тебе в очередной раз о том, что у нового радио появилось официальное приложение, которое называется «Радио Хаб», на случай, если ты пропустил какие-либо эфиры. Помимо стабильного потока, фонового режима, можно слушать, можно смотреть трансляцию, в приложении имеются подкасты. Если пропустил свое любимое шоу по каким-либо причинам, можешь всегда зайти и переслушать в удобное для тебя время. Поэтому прямо сейчас скачивай приложение «Радио Хаб» в своем магазине приложений, категория 12+, кстати, и всегда будешь на повестке дня. Или как-то там как сейчас не на повестке дня говорят, а как говорят? Всегда будешь на волне. На волне, наверное, да. Заодно и узнаешь, какая новинка дня сегодня принесет тебе 2000 рублей. О ней скажу чуть позже, но вдруг она прозвучит уже через 3 минуты. Кто знает, кто знает.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
4: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И подлазаренцы Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172, Нопес.
5: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. Технокухня. Опыт, которому доверяют.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. 4 одноразовых бритвы Доника 3 for Men или 4 бритвы Доника 3 for Woman всего за 90 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20-66-66.
6: Новое – это вот это.

0: жить. Мари Краймбери со своим суперхитом в эфире. Ну, кстати, в продолжение темы яблочного спаса, который, напоминаю, отмечается сегодня. Обязательным условием, если ты не знал, например, является выпечка шарлоток и блинов с яблочной начинкой. Обязательным условием. И плюс еще традиционно этим угощением обычно угощают всех ваших соседей, так как считается, что это сулит благополучие на весь год тебе. Так что девочки сегодня вечером будут заняты. Так шарлотку захотелось на самом деле.
1: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей,
2: а может зазвучать на всю страну.
1: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
2: Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса — ВК Видео. Реклама.
3: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна пока товар в наличии. Подробнее хватамби на авито.ру. 12+.
9: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
10: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
11: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион, чтобы вместе оставить этот август навсегда. МОТ. 30 августа. ВТБ-арена. Август навсегда. Билеты на кассир.ру. 12+.
12: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
13: «Мир». Каждый день в твоих руках.
14: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
15: Новое радио.

0: Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Но это я к тому, что сейчас тема, новость подошла аккурат к твоему обеденному, а местами уже и ужинному столу. Россияне стали прятаться от коллег во время обеда. Ты представляешь? 54%, то есть больше половины работающих россиян, предпочитают есть в одиночестве. А половина из них старается не попадаться глазам, коллегам на глаза, чтобы не пришлось делиться своей едой. Что я только что прочитал, скажите мне, пожалуйста. При этом 43% работяг все-таки делятся обедом с коллегами. Но большинство, 54%, втихаря жуют на кухне свои обеды. Приятного аппетита вам там.
1: Реклама. Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
2: Белые медведи в Магнитогорске?
3: Белые медведи в Магнитогорске!
4: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
5: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган Юнес уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53, телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдин. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
11: Достаточно знать адрес надежного производителя.
12: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
14: 20-66-66.
15: Услышь весь район, новое, что

0: Магнитогорске 2. Новое радио.
1: Тем временем главный нефролог предупреждает о том, что малосольные огурцы противопоказаны почти 40% россиян. И заявила, что даже здоровому человеку лучше ограничиться 2-3 огурцами в день. Это все новости к данной минуте. Возвращаемся к нашим летним суперхитам, суперновинкам. Нон-стоп продолжается. Очень красиво начнем. И напоминаю тебе про игру «Зацепи новинку». Будь рядом, оставайся рядом. Возможно, именно в этом часе и сыграем.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. muz.nuradio.ru

0: Неожиданный момент. Снова у тебя появилась возможность выиграть 2000 рублей на мобильный исключительно за свою внимательность. Новинка не отзвучала. Сегодня это Soda Love на красный. Услышал ее, звони 8495-232-1632. Но сейчас звонить уже бесполезно, потому что до меня дозвонился Иван. Иван, привет тебе.
1: Приветствую всех, привет.
0: Да, я тебя поздравляю за свою внимательность. Получаешь 2000 рублей на мобильный. Скажи, пожалуйста, а как часто тебе везет вообще в жизни на деньги, там, на выигрыши и все прочее?
1: Честно говоря, вообще насчет этого фарта очень мало. Ну, вообще, первый раз вот вам звоню и сразу позвоню.
0: Нифига себе. Поздравляю. Не отключайся, расскажу все подробности уже за эфиром. Напоминаю еще раз, что это не последняя игра. Игр сегодня будет дофига. Новинка дня, которая принесет тебе сегодня 2000 рублей на мобильный, это Soda Love на красный. Услышал? Звони 8-495-232-1632. И, возможно, именно ты заберешь у нас деньги.
2: Зацепи ее. Зацепи новинку. На новом радио.

Это Мота и Джонни, Лилии. Прекрасная лирика в эфире нового. Я же напомню, если вдруг пропустил утренний эфир или не успел на любимое шоу, теперь на новом радио это не проблема. Встречая суперновинку от нового радио, приложение Radio Hub. Мы добавили то, чего ты так долго ждал. Теперь внутри есть подкасты. Самые яркие истории, голоса топовых ведущих, стопроцентное настроение нового радио теперь всегда в твоем кармане. И плюс записи утреннего и вечернего шоу. Слушай нас там, где тебе удобно, включай, когда захочешь именно ты, лишь бы ты улыбался. Залетай в свой магазин приложений и скачивай Radio Hub бесплатно и будь всегда с нами на одной волне, на волне суперхитов, суперновинок нового радио. Категория 12+.

0: остаюсь. Я буду здесь жить.
1: Мы такие крутые, да? You're
2: unbelievable. Каждый будний вечер до 30 августа. Лучшие выпуски ЧБР без отпусков и перерывов.
3: Счастье есть. Его не может не быть.
2: Эти треки были...

0: Реклама.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
7: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу. Телефон доставки 58-11-58.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Рекламная служба «Нового радио» в Магнитогорске.
10: 20-66-66.

0: со своим суперхитом в эфире нового Satisfy. Ну, в преддверии 1 сентября небольшое напоминание. Во-первых, о том, что подарок учителю не должен стоить дороже 3000 рублей, дорогие родители. Но таких подарков может быть сколько угодно. Но не дороже 3000. Но сколько угодно подарков. Но не дороже 3000. Вот, и вторая новость про школу. Оказалось, что математика признана самым сложным предметом в школе. По мнению экспертов, следующими по сложности идут русский язык и иностранные языки. Ну а самый простой предмет в школе – это физкультура. Хотя я бы здесь поспорил. Я, например, не мог отжиматься, зато подтягиваться мог. Ну, там свои сложности.
1: Ты такая классная, нежная, стильная, модная.

0: реклама. Эй, предприниматель, устал от советов в духе «просто верь в себя»? Тогда лови нашу новую рубрику «На простом о бизнесе». Как протестировать нишу без бюджета, где взять первых клиентов и разное полезное. И бонус. Прямо сейчас ты можешь зайти в акцию, где Сбер раздает 185 миллионов. Время до 31 октября 2026 года. Подробности на sberbank.ru. Действуй. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 12+.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
5: Оформите карту Magnit Pay VTB с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: Премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
1: В открытом море, на большой глубине, никто не услышит твоих криков.
2: Жизнь уже не будет прежней. Я тебе обещаю.
1: Самое опасное погружение этого лета. Во власти страха. В кино с 13 августа. 18+.
3: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
4: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, Украина 118, семьи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, Украина 118, 774, 649, 40...

0: Новое радио тоже в чарте.
1: И немного тревожно.
0: Новое радио чарт на Муз-ТВ.
1: Чудненько.
0: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
1: Ничего не понятно, но очень интересно.
0: Так кто сегодня в чарте?
1: Терминатор.
0: Узнаешь в пятницу в 17.00.
1: Попробуйте, вдруг прокатит.
0: Новое радио чарт на Муз-ТВ.
1: Поехали. 16+.

0: Николай Носков. Это здорово. Суперхит категории «Не задушишь, не убьешь». 26 лет суперхиту, представляешь? А августовский блюз накрывает зумеров в конце лета сильнее остальных. Из-за окончания отпусков, приближения учебы и сокращения светового дня молодые люди могут чувствовать грусть, апатию и ностальгию. Среди других признаков это нежелание вставать по утрам и повышенная тяга к сладкому. Но, иными словами, скажите мне, пожалуйста, если у меня нет желания просыпаться по утрам и я люблю сладкое, могу ли я считаться зумером? Вадик, 46 лет. Мы все еще молодые. Можно сказать, в этом плане мы все зумеры. Никогда не понимал этого слова.
1: Реклама.

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже 0+.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
7: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Сколько стоит кроссовер?
10: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. И это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинас. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лог 53-1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита займа на сайте банка в разделе «Кредит». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Чили. Подробная информация у официального дилера Чили Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53-1.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20-66-66.
14: Новое.

0: Магнитогорске 3.
1: Новое радио. В начале нового на новом небольшое напоминание мужчинам о том, что кофе для мужского пола повышает тестостерон. Конечно, не в том масштабе, как хотелось бы, но количество сможет держать тело в отличной спортивной форме. Ну что, по кофе? Это пока наслаждайся суперхитами, суперновинками. 20 минут, никакой рекламы далее. Вадим Данилин, Туть.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. mus.nuradio.ru

Бро, дальше больше. Суперхит в эфире нового. Тем временем исследование Гарвардской медицинской школы показало, что в дни выхода популярных музыкальных альбомов в Америке росло число ДТП. Увеличение трафика на стриминговых платформах, вероятно, связано с отвлечением водителей телефонами. Авторы рекомендуют выбирать музыку заранее для своей дороги и ограничивать использование смартфонов за рулем. Я же напомню, все это в Америке. Я же напомню, что в России тем временем все значимые новинки выходят по пятницам. Так что ты там аккуратнее. По пятницам я тебе еще напомню об этом. Кстати, одна из новинок в эфире Нового радио может принести тебе 2000 рублей на мобильный. Ты помнишь об этом, да? Игра «Зацепи новинку» продолжается. Только третий день шел, а всего 2 недели будет идти. Всего 2 недели. Или еще 2 недели будет идти. В общем, новинка дня сегодня для

0: Он на красный. Как только услышишь этот трек в эфире Нового Радио, срочно бросай все дела и дозванивайся. 8-495-232-16-32. 8-495-232-16-32. Старайся дозвониться первым и забирай 2000 рублей на мобильный. Легко и просто. Исключительно за свою внимательность. Ты большой молодец. Следующая игра может случиться в любой момент, поэтому оставайся рядом.
1: Их не слышно, их не видно, и никто не бесит в 7 утра.
2: По факту.
1: Но 31 августа они вернутся. И да, они уже что-то для вас планируют.
3: Я собираюсь в новом сезоне распилить Олега. Как бюджет.
2: Это хотел сказать.
3: Я больше не буду ставить пенсовские песни. А я больше не буду ставить молодежные песни. Будем ставить средние песни.
2: Мото опять?
3: Да.
2: Мото можно оставить, он не обидится.
3: Смешно было.
2: Ну хотя, может, и обидеть. Не, ну не должен.
3: Да нет.
1: Калинин и Райтраун. Утреннее шоу 1+1. Снова с вами с 31 августа на Новом Радио.
4: Да, мы сами в шоке. Реклама.
5: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу. Телефон доставки 58-11-58.
8: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
9: Достаточно знать адрес надежного производителя.
10: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
11: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
12: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроков, месте и порядке получения уточняйте у продавцов.
13: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
14: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
15: Рекламная служба «Нового Радио» в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Привет, это Акмаль, слушай мою новую песню «Любовная» на волнах нового радио.
1: Пады в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Большой нон-стоп супер-хитов, супер-новинок на новом радио. Как быстро летит время. 30 минут музыки без рекламы пролетели незаметно. А мне даже до сих пор не дают покоя новость о том, что вчерашняя новость о том, что, оказывается, московские уборщики начали зарабатывать до 300 тысяч рублей в месяц. Но желающих все равно не хватает. В клининге технологам предлагают 200-300 тысяч рублей. А за обычную уборку улиц платят уже около 100 тысяч рублей. И до сих пор загрузился. Ладно, не об этом сейчас. Очень скоро продолжим.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 13, плюс 15 градусов. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама.

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Белые медведи в Магнитогорске?
6: Белые медведи в Магнитогорске!
7: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
8: Билеты в продаже 0+.
9: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
10: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20-66-66.

0: Магнитогорске 4.
1: Новое радио.
2: Россияне уже успели купить 100 тысяч билетов на концерт Канье Уэста, сообщили организаторы. Это все новости всегда на минуте. Представляешь, сколько будет стоить жилье в Питере на эти выступления, на даты этого выступления? Но не об этом сейчас. Напоминаю, среда пришла, неделя прошла, так что пора немного выдохнуть и расслабиться. 20 минут музыки без рекламы.

0: все, надо было раньше, Новинка дня звучала в очередной раз, как обычно, в самый неподходящий момент. И есть у меня человечек, Чичик, который первым дозвонился до меня. Эту девушку зовут Ада. Ада, здравствуй.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня и ты за свою внимательность получаешь от Нового радио 2000 рублей на мобильный. Я тебя с чем и поздравляю. Ты у нас вообще везучая или нет по жизни, Ада?
1: Ну, есть немножко, да, везет.
0: О-о, а когда последний раз везло? Ну, кроме вот как сегодня.
1: Вчера.
0: А что было? Ну, расскажи по-быстрому.
1: Заправила бензин.
0: Ой, это актуально. Я тебя поздравляю. Ты вообще у нас счастливица-удачница по жизни. Ада, не отключайся, расскажу все подробности за эфиром. Напоминаю еще раз. Игры сегодня будут, и не одна, поэтому запомни. Новинка, которая принесет тебе 2000 рублей на мобильный, это Soda Love на красный. Услышишь? Звони 8-495-232-1632. 8-495-232-1632. И станешь богаче на 2000 рублей.
2: Зацепи новинку на новом радио.

0: Marshmallow со своим суперхитом «Феникс» в эфире «Нового». Ну, про любовь буквально пару минут назад пела Мэри Гу, поэтому мне остается рассказывать только петь про работу. Оказывается, просто работать в наше время уже недостаточно. Сотрудники все чаще заранее готовятся к возможному увольнению и собирают себе карьерный план «Б». Особенно активно такая страховка набирает популярность на фоне сокращений и нестабильности на рынке труда. Ну, логика простая. Если завтра компания решит с вами попрощаться, не придется в панике искать работу и вспоминать, чем вы вообще занимались последние 5 лет. В простонародье это называется подстелить соломки, ничего плохого в этом не вижу.
1: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
3: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу. Телефон доставки 58-11-58.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Рекламная служба «Нового радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: простом о бизнесе. Сложное проще, чем кажется.
1: Новое радио «Сбербизнес» представляют «На простом о бизнесе». Истории смелых предпринимателей, у которых все получилось. Лена владеет цветочным магазином у метро. Раньше она делала акцию «Скидка 15% на все», и клиенты просто брали дешевле. Потом Лена попробовала другую модель. Вместо скидки предложила каждому покупателю букета добавить секретный цветок и открытку с личным посланием за ту же цену. Оборот начал расти, а маржинальность не упала. Скидка может обесценить труд, а добавленная ценность, наоборот, повышает чек и лояльность. Проверьте на своем продукте. Сегодня Лена подключена к программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и участвует в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Рубрика выходит при поддержке ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru.
0: На простом о бизнесе. На новом радио.

0: тебе больше, чем ты сам.
1: И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают

0: ВК-видео и Рутьюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Топ-5 покупок месяца.
8: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
7: А Moda C5. Добавить стиля.
8: JQJ7. Впечатлить друзей.
7: А Moda C7. Собрать взгляды.
8: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
7: А выбрать нужно только одну?
8: Решим на месте. А Moda и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
10: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-0278.
11: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+, 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/naspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦТЛ». Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Новое радио.

0: как хотел я, Дима Билан, суперхит в эфире Нового. Далее по плану уже через 10 минут. Летнее настроение местами уже и вечернее будет делать тебе мой коллега Данила Михайлов. А я по-быстрому распрощаюсь с тобой до завтра, пока тепло на улице. Ну так, относительно тепло, конечно, не плюс 30, как хотелось бы, как в Крыму сейчас. Поехал устраивать вечерний променад, искать приключения. Вадим Данилин обнял, приподнял. До завтра.
1: Прогноз погоды на Новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Температура воздуха плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Реклама.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.

0: 23 рубля за 5 килограммов. Идеальная основа для ваших осенних рецептов. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 25 августа. «Ситна» – свое, родное, свежее.
1: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
2: Белые медведи на льду!
3: Белые медведи на льду!
4: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже. 0+.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20-66-66.
7: Слушай.

из моих фантазий на банковский счет? На этот вопрос у меня ответа нет. Также у меня нет ответа на вопрос, почему москвичи раскупили все билеты на завтрашнюю премьеру «Человека-паука». Загадка великая. Вот на вопрос, как заработать 2000 рублей, слушая новое радио, ответ найдется. Как только сегодня услышишь композицию артиста Soda Luv, вот так вот она звучит. Я забыл, что теперь у нас новая программа, и надо немножечко заморочиться, чтобы включить это все дело. Так вот, ребятушки, внимание, вот так вот она звучит. Нет, она не так звучит. Никит, почему она не включается у меня как надо? У нас тут инженер сейчас находится. Давай, инженер, подскажем всем, как должна звучать песня. Да-да-да. Почему она перепрыгивает на следующую-то?

0: Так вот, теперь все понятно, да? Узнаешь вот эту вот мелодию, звонишь 8495-232-1632, дозваниваешься первым, получаешь 2000 рублей на счет своего мобильного. Такие правила несложные.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей. Музыка.

На новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама. Чтобы вещи хранить без особых хлопот, надо срочно купить комод. На чистоту вещей, чтобы не терять надежды, скорее купите ролик для

0: все нужное в нем.
1: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Победителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
4: Новое радио.

Кстати, если видишь солнцезащитных человека зимой в абсолютно, не знаю, в темное время суток, есть вероятность, что это Right Round. Если, кстати, соскучился по ребятам, есть у нас отличное приложение, называется Radio Hub. Скачивай Radio Hub, да-да-да, скачивай обязательно, если еще этого не сделал, категория 12+. Вот. Ну, а также имеется мультипликационная история про твоих любимых персонажей.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. На старте бизнеса легко наделать ошибок, а можно учиться на чужих. На новом радио стартует рубрика «На простом о бизнесе». Каждую неделю реальные кейсы и работающие лайфхаки от предпринимателей. И да, герой рубрик прямо сейчас участвует в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Бизнес любит решительных. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 12+.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион. Чтобы вместе оставить этот август навсегда. Мот. 30 августа. ВТБ-арена. «Август навсегда». Билеты на кассир.ру. 12+.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
9: В открытом море, на большой глубине, никто не услышит твоих криков.
10: Жизнь уже не будет прежней. Я тебе обещаю.
9: Самое опасное погружение этого лета. «Во власти страха» в кино с 13 августа, 18+.
11: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
13: Вот это ухватил!
14: Ура! Купила! Мое!
15: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
16: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
17: Новое радио.

0: стильный Гарри на новом радио, он же Гарри Стайлс, обладатель красивых усов, и в целом этого могло бы хватить, чтобы излучать сексуальность, но он еще и поет замечательно. Кстати, по поводу усов. Как известно, борода — это газон скучный, подумаешь, что вот там газонокосилкой раз-раз, а вот усы — это клумба. Амбассадор усов Данил Михайлов в ответе за саундтрек твоего дня. Это новое радио и мое почтение.
1: Реклама. Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган ЮНЕС уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинга. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Улица Зеленый Лог, 53.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Сколько стоит кроссовер?
7: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. И это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинос. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лог 53/1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита, займа на сайте банка в разделе «Кредит». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинос Магнитогорск. Зеленый лог 53/1.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Белые медведи в Магнитогорске?
10: Белые медведи в Магнитогорске!
11: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
12: Билеты в продаже 0+.
13: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
14: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
15: 20-66-66.

0: в Магнитогорске 6. Новое радио.
1: Вот когда я слышу финальный отчет, Final Countdown, я как будто бы, ну ничего, слышу и слышу. А вот школьнички и студенты, я думаю, с легким трепетом. Да, ребятушки, очень скоро мы уравняемся, но пока продолжаем лето. Лето продолжается вовсю.

0: Ох, ребятушки, ну что, только что мы договорились с Владимиром из Санкт-Петербурга обращаться друг к другу на «вы», потому что северная столица предполагает такую манеру общения. Плюс Владимир сетует на то, что дискомфортные погоды нынче на Невских берегах. Уточним обстановку. Владимир, мое почтение.
1: Мое почтение вам.
0: Да, что там у нас не так с климатом? Вдруг внезапно произошло в Петербурге-то?
1: Ну, так, внезапно ненастная погода. Дожди, ветрюги. Поэтому, ну, хотя мы были обо всем предупреждены накануне от СМС.
0: Эко невидаль, поэтому... казалось бы. В Санкт-Петербурге, да, дождичек?
1: Ну, ничего, ничего.
0: Ну да, прорвемся.
1: Живем.
0: Да, 2000 рублей вы решили заработать, Владимир. Подскажите другим слушателям, да, нового радио, каким образом это сделать?
1: Поймал новинку сегодня, Soda Love, трек на красный.
0: Абсолютно. Поэтому правильный вот ответ.
1: Таким образом поймал, дозвонился первым. Получил. Спасибо.
0: Всегда, пожалуйста, рады вашим дозвонам. Ну, а и сейчас, если вы напомните номер телефона, я вам буду еще больше признателен за то, что вы выполните мою работу.
1: 495-232-1632.
0: Идеально, Владимир. Ну все, мне прям вот захотелось еще 2000 отправить, но уже нет, все. Правилами не предрасположено. Спасибо за дозвон. Всего доброго.
1: Спасибо вам. Всего доброго.
0: Друзья, ну, в общем-то, все оно понятно, все прекрасно и замечательно. 2000 рублей зарабатываются на новом радио вот прямо вот за полторы секунды примерно. Звоните, как только Soda Love услышите.
2: Зацепи ее. Зацепи новинку. На новом радио.

0: Очень красивая композиция. Да, Ти на новом радио. Пришлось немножечко повозиться, чтобы уточнить, кто же эта певица такая. И искусственный интеллект с пятой попытки все-таки рассказал мне, что это Давид Церетели. Работает в жанре поп с англоязычными треками. Ну вот этот один из них, именно поэтому он попал на новое радио. Потому что у нас здесь суперхиты и суперновинки. Но и не только. Еще мы со Сбербизнесом рассказываем интересные истории о классных ребятах-предпринимателях. Залетайте послушать. И на sberbank.ru тоже залетайте. Посмотрите, как можно выиграть 185 миллионов. Успевайте до 31 октября.
1: Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт, он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
6: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под названием Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172, на пес.
7: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу.
8: Телефон доставки 58 11 58.
9: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Ваня Дмитриенко. Недоступно.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть.

Вонки и Асия на новом радио. Асия, кстати, победительница музыкастинга одного из первых сезонов. Звонкий, ну, в свое время был в тусовке Децела, Bad Balance, вот это вот все. Казалось бы, мезальянс, а нифига подобного. Звучат потрясающе. Точно так же, как и новости, значит, с паблика, в который регулярно заглядываю, чтобы с тобой поделиться. Новости технологий. Hi AI канал называется. Значит, фермер потерял урожай, потому что доверился искусственному интеллекту. Как все дело происходило? Значит, фермер, уже такой опытный, 67-летний из китайского города Чжучжоу, спросил у ИИшечки схему борьбы с сорняками и вредителями на поле кунжута, который он, значит, там выращивал. Ну, значит, искусственный интеллект выдал ему комплексный план обработки поля с воздуха, претендовал два, там, значит, отраву всякую, гербициды и два инсектициды. Вот. Дяденька не посоветовался ни со своим былым опытом, ни со своими коллегами, а обработал сразу все 10 гектаров с помощью дрона, даже не проверив эти химикаты на какой-то там маленькой территории раньше. Вот, на следующий день на поле погибли как и сорняки, так и вообще все всходы кунжута. Причем ростки, по его словам, погибли гораздо быстрее. Ущерб он оценил примерно в 150 тысяч юаней. На наши деньги это 2 миллиона рублей. Вот, когда фермер рассказал о катастрофе нейросети, которая ему, собственно, все и посоветовала, бот ответил, что, ну, видимо, что-то там не так было сделано, фомисофен добавил и все такое, и вообще вот эти вот все отравы, они должны бороться на полях соевых, а для кунжута нужно что-то другое. Дяденька очень сильно растерялся, расстроился, само собой. Ну, а в службе поддержки на жалобы ему ответили, что ответы искусственного интеллекта, они формируются по открытым источникам и могут содержать ошибки. Такие вот пироги. Ну, подумаешь, 10 гектаров. Ерунда-то какая.

0: Раньше. По будням с 6 до 8 вечера на Новом Радио. Реклама. Реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: музыкалист и талант.
1: И в центре главных музыкальных событий.
0: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
1: все, что звучит на новом, теперь на экране.
0: Музыкальные скоростя.
1: Новое радио «Чарт».
2: Смотри каждую пятницу в 17:00
1: на Муз-ТВ.
0: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.

0: Те, кто бывал на концертах «Руки вверх», это примерно каждый слушатель. Ну а что, нет, что ли? Под эту песню 100% пускал слезу. Ну а сейчас, наверное, этого дела не происходит. Я надеюсь, по крайней мере. Тебе красивого продолжения дня с нас, красивая музыка, как водится. Ну и я напомню, что вот подобные композиции — это есть магия радио, потому что как-то не составляй свой плейлист где-нибудь там угодно, в любом приложении, но по радио нежданчики самые неожиданные. К ним скоро.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Температура воздуха плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Реклама.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
8: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
9: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Только в августе в фирменных магазинах Ситна уголь березовый 3 килограмма всего 199 рублей 90 копеек. Все, что нужно для идеального пикника этим летом. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
10: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
11: Белые медведи на льду!
12: Белые медведи на льду!
13: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже. 0+.
14: Новое — это вот это.

Вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Радио.
1: Новое радио.
2: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: 7 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: Все так, до настоящего момента время как будто бы летело. И я не только про сегодняшние часы, а вообще про все летние дни. Уже практически прошедшие. Ребятушки, напомню, что ни один летний вечер не должен быть профукан. В него уже погружаемся практически везде.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: Оля Серябкина, привет.
3: Приветики.
0: А если к тебе обратиться вдруг бывший продюсер?
3: Если Макс обратится ко мне?
0: Да.
3: Я не отрицаю вообще ничего. Если это будет интересно, если будет всем в кайф.
0: А часто вообще про тебя плохо говорили бывшие? Ну вот если мы сейчас про коллег говорим.
3: Да.
0: А с Леной Темниковой что у вас? Хотелось спросить.
3: Ну, естественно, тебе хотелось спросить вот эту тему.
1: «Не дочь». Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: «Не дочь».
2: 18+.
1: Реклама.
4: Реклама.
1: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
5: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спица всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу. Телефон доставки 58-11-58.
6: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом». Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация в организаторе акции, правилах проведения, количество призов, сроков вместе и порядке их получения уточняйте у продавцов.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20 66 66.
7: Слушай.

0: Очаровательный дуэт Мот и Лирик на новом радио. Ну, что можно про Бруклин еще рассказать? Что это, значит, город в городе. Причем, можно даже сказать, 2 миллионника в городе. В районе Бруклин живет 2 миллиона 600 тысяч человек. Офигеть, конечно. Офигенно. Да. Но нам с тобой не хватает двоих, мне кажется, здесь, в Москве, в эфире.
1: Их не слышно, их не видно, и никто не бесит в 7 утра.
2: По факту.
1: Но 31 августа они вернутся. И да, они уже что-то для вас планируют.
2: В новом сезоне вводим рубрики, ведем эфир в хорошем настроении. Да. Я вовремя прихожу всегда.
3: Песни форматные только
2: ставим. Абсолютно.
3: Мота,
2: никакого рэпа.
3: Полина Гагарина прозвучит, нет, наконец-то.
2: Кто? Только
3: Мари Краймбрери.
2: Да, и обязательно принимаем звонки за эфир.
3: Да, чтобы адекватный человек был в эфире. Были. Все-таки это федерального масштаба события, естественно.
2: Погоду читаем,
3: да,
2: обязательно.
3: По нормальному.
2: Пробки во всех городах.
3: И все это ложь, этого не будет.
2: Не поняли?
1: Калинин и Райтраун. Утреннее шоу «Один плюс один». Снова с вами с 31 августа на новом радио. Да, мы сами в шоке. Реклама.

0: выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+, 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/raspacooper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: ТОП-5 покупок месяца.
2: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: А мода C5. Добавить стиля.
2: JQ J7. Впечатлить друзей.
1: А мода C7. Собрать взгляды.
2: JQ J8. Подчеркнуть свой статус.
1: А выбрать нужно только одну?
2: Решим на месте. А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: В открытом море, на большой глубине, никто не услышит твоих криков.
5: Жизнь уже не будет прежней. Я тебе обещаю.
4: Самое опасное погружение этого лета. «Во власти страха» в кино с 13 августа, 18+.
6: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
7: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
8: 0+ реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
9: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Вот это ухватил!
13: Ура! Купила! Мое!
14: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
15: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
16: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
17: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
18: Новое радио.

0: талантливый тройничок на новом радио. Трудно произносимые имена, поэтому делать этого не буду. Двигаются к солнцу. Мы же двигаемся к красивому летнему вечеру, как классика, который мы проводим в августе под повторы проектов «Что было раньше». Есть, кстати, предложение послушать выпуск о космосе. Через 10 минут все будет.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной. Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Сколько стоит кроссовер?
5: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. И это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинос. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лот 53/1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита, займа на сайте банка в разделе.

0: Приводный Чанган Юнес уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53, телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Бау! Салют, ребята! Сегодня вторник, а значит, мой любимый спешл проект «Что было раньше?». Мы будем слушать треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было.
2: Все так, по версии всех вас.
1: По версии всех вас
2: и в нашем лице получается. Итак, на прошлой неделе госпожа Белицкая, наша слушательница, накинула тему, что космос нельзя пропустить. 65 лет назад человек в космос полетел впервые.
1: Юрий Гагарин. Не хухры-мухры, извините.
2: Да, как не... Ну, как обойти эту тему, я не знаю, никак.
1: Вы можете сказать, ну, извините, день космонавтики был 12 апреля, а сегодня 21.
2: Ну, в общем, да, немножечко цифры местами меняем, и все у нас получается как надо. Да и вообще, чего это нам в мейнстрим-то бить? Мы берем и отмечаем день космонавтики, когда, значит, вот порыв у нас собрался прям по полной программе, да. Соответственно...
1: Слушай, есть целый день огурца. Там город переодевают в огурец. А мы что, не можем день космонавтики праздновать, когда захочется?
2: Весь апрель, тем более юбилейный получается. Поэтому, ребятушки, подключайтесь, все социальные сети к вашим услугам.
1: Пост будет через секунду, сейчас я допишу, сори.

0: поддержка.
1: Так, 10 секунд, полет нормальный.
0: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: Продолжаем. Сегодня проект «Что было раньше» посвящен космической теме. Ребятушки, вы с нами? Да, мы не сомневаемся, что все так.
3: Если что, я хочу сообщить, да, что все посты уже улетели, поэтому ставьте, пожалуйста, ваши реакции во всех наших социальных сетях. Пишите, напоминайте. Мне вообще кажется, что нужно вводить эту рубрику, где тему предлагают слушатели, и они ее еще так утрамбовывают, потому что очень, это не первый раз, это очень прикольно. И я хочу вам напомнить, что также в комментариях вы можете накидывать какие-то треки, но у нас огромный список, так что, ну, вдруг ваш тоже влезет.
2: Я пользуясь случаем, свою любимую группу ставлю из далеких, наверное, прям очень далеких нулевых, «Радио Транс».

0: Я не один радостный сидел, дрыгался, потому что ну просто кайфовый трек. Спасибо, Радио Транс. Ребяшки, продолжаем. Проект «Что было раньше» на новом радио. Сегодня у нас космическая тема. Многие меломаны наверняка уже узнали первые такие вот напоминания.
1: Странно, что наш главный админ Элина Кофман ничего еще не сказала.
0: Мне кажется, Элина Кофман уже мне предъявил за что-нибудь. Вот, ну да ладно, имеет право. Так вот, ребятушки, будем тогда немножечко погружаться в тему. 3 ноября 1957 года в половине 6 утра по Москве на советском корабле «Спутник-2» в космос отправилась собака Лайка. Mm-hmm. Было ей 3 года, биографию озвучивать не будем. Всем животным посвящается ISMC на новом радио.

0: внимание! Всем радиостанциям, работающим на частотах.
1: Да, немножечко как будто бы такого вайба космического и правда накидывается, правда? Да?
2: Да.
1: Есть такое?
2: Я сейчас, когда вот сейчас была вот эта вот миссия сумасшедшая, когда обновили фотки Земли, обновили фотки Луны, и мне попался как раз ролик, как возвращались товарищи-космонавты, как они вот в воду падают, их оттуда достают, думаешь, вот это у людей профессия.
1: Да просто с ума сойти.
2: Как вообще можно поверить в то, что это на самом деле происходит, что люди вот просто учатся, тратят кучу времени для того, чтобы подготовить себя для полета в космос.
1: Ну, то есть, ты знаешь, такой мега прокачанный инженер.
2: Ну да, мягко говоря. Да. Я в восторге, мне очень нравится. Когда я такое вижу, мне кажется, что мы все чем-то не тем занимаемся.
1: Вот, но музыку все-таки про таких умных людей делают люди очень творческие, и поэтому иногда кажется, что, ну, точнее, благодаря им космос и кажется чем-то не научным, а скорее, ну, воображаемым, что ли.
2: Как-то красиво.
1: Да, и, собственно, Дэвид Боуи этому делу руку здорово приложил, потому что эту песню, кстати, вот и на кассетах отправляли в космос, и астронавты умудрялись ее исполнять на орбитах. В общем, сегодняшний плейлист она не могла миновать. Очень такая трогательная лиричная песня. И нашел еще версию старую, такую специально. Погружаемся.

0: Том ушел с радаров. Ребятушки, мы продолжаем космическую тему в проекте «Что было раньше» на новом радио. Ваши комментарии давайте почитаем чуть-чуть.
1: Давай.
0: Давай, с удовольствием. Вот погнали. «Космос» — тема, написал Дима, но мне понравилось сообщение от Екатерины. А, значит, ну поехали. «Земля в иллюминаторе», «Смысловые галлюцинации», «Гагарина зря обидели», а Гузарова — любая песня.
1: Это правда, потому что человек буквально из космоса. Не забываем об этом.
0: Да, ну и Ваня Дмитриенко тут же упомянут про Венеру и Юпитер. Нет, дорогуша.
1: Ой, можно я напомню?
0: Напомню.
1: Во-первых, не надо никого называть дорогуша, кроме меня.
0: А, кстати, а я не тебе разве это обратил?
1: Нет, ты
0: сейчас?
1: Кому-то это сейчас попытал? Давай-ка, ты последи за язычком своим.
0: Только, only
1: это you. Раз. А два, мы ставим треки до 2015 года. А Ваня Дмитриенко до 2015 года было, скорее
0: родился,
1: всего,
0: наверное,
1: 0 лет.
0: Да.
1: Поэтому не подходит.
0: Все так, ребяшки. И давай немножечко неочевидного накинем. Потому что, ну как вот без «Земля в иллюминаторе»? Но не все сразу. А сейчас мы заберемся прямо вот в самое начало 80-х, когда очень сентиментальный юноша со взором горящим Лагутенко. Да.
1: Господи, вылетело
0: из головы. Да. Так вот, написал песню про новую луну апреля, которая как раз-таки, ну, апрель, космонавтика, небесные тела, спутники Земли и все остальное. Очень философское, как водится. Вот, поэтому давайте с удовольствием вспомним.

0: Ну, Илья Лагутенко реально космический парень, конечно.
1: Это правда, такой он был очень красивый. И есть, конечно. Друзья, видим все ваши реакции. Не останавливайтесь, не скупитесь, как говорится. Нам очень приятно и радостно. Так мы понимаем, заходит вам плейлист или нет. Делать мы все равно с этим ничего не будем, но хотя бы будем осознавать.
0: Ну, это обратная реакция. В общем, проект, что было раньше, сегодня, как вы поняли, посвящен космосу. Это Space, это Magic Flight, а Magnetic Fields, вот это
1: сходи.
0: Вот все. Будем сходить с ума чуть попозже.
2: Что было раньше на новом радио.
3: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Райт Раун, Эбби и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.
2: Реклама. Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу. Телефон доставки 58-11-58.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Трейдеры 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
2: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под лазарин Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172, Нопес.
3: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Мы продолжаем на сегодня проект «Что было раньше». Мы слушаем треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. Тема на сегодня — это космос.
3: Или Space. Собственно, так называется коллектив из Франции, который 50 лет назад начал заигрывать синтезаторами и очень... А что ты так улыбаешься?
2: Я ржу с того, как ты просто...
3: Да.
2: Тут нет Саши Титова, остановись!
3: Он сейчас 100%
2: космос,
3: слушает.
2: Космос, он же Space.
3: 100% он сидит сейчас, слушает и надеется, что мы Земля у дома не поставим. Но фигушки, Земля
2: у дома
3: обязательно будет.
2: Получается, у нас сегодня звездное настроение, и все треки заряжены на полет куда-то ввысь.
3: 100% заряжены еще на максимальное количество денег и звездные пыли, которые сейчас, я не знаю, хотелось бы... О, есть классная группа Stardust.
2: О, видишь, как
3: накидывается. Мы ее тоже поставим. Но сейчас мы забираемся в ту самую Францию, значит, когда люди грезили космосом и планировали, что... Будут яблони расти...
2: На Марсе.
3: На Марсе. В
2: и дача на Луне. Две по цене одной.
3: И у тебя будет Рено. Space, ты будешь на ней, во Франции.
2: Точно. Главное, чтобы не Nissan Juke.
3: Вот эту музыку однозначно. А Nissan Juke точно космический корабль.
2: Да, мягко говоря.
3: Ваши огонечки скажут, через 30 секунд ее прервать или чуть подольше пусть попиликает.

0: Мне кажется, если вот эту вот пластиночку зарядить на 8 часов, можно очень круто провести, ну, я не знаю, вечер, ночер и что-нибудь еще. Да,
1: кстати, это нормальная тема. У меня, когда плохо спится, я всегда ищу какой-нибудь белый шум. Мне очень нравится. Есть огромное количество даже всяких каналов, где ты можешь выбрать все, что угодно.
0: В данном случае Just Blue, ну, не совсем белый, но тоже в ту сторону. Ребятушки, а вот теперь еще немножечко накинем музыки без слов. В нашем плейлисте, кстати, была эта песня тоже. И тогда Дорогуша блистала знаниями, точнее, полным отсутствием. Что это вообще за Жан-Клод
1: Ван Дамм?
0: Ван Дамм, да.
1: Человек, который попал в книгу рекордов Гиннесса и не раз. Я знаю, что в Москве у него... В Москве, да?
0: Да-да-да.
1: Был концерт, был где проходимость была 3,5 миллиона человек. Цифра какая-то нереалистичная, поэтому меня и смутило.
0: Понятно, это очень легко врать сколько хочешь, ну, но мы знаем, что это чистая правда.
1: Конечно.
0: Да, и вот Жан-Поль Готье.
1: Ван Дамм. Картье.
0: Наш прекрасный и замечательный. Кстати, редкий человек, кого реально двумя именами называют.
1: Красиво.
0: Да, вот.
1: Хочется ради этого родиться французом. Ской.
0: Но и при
1: этом... Француженкой. Ну все, ребят, ну извините, ну дурка.

0: Я почти уверен, что многие не сомневаются, что это один и тот же человек, что Спейс, что Жан-Мишель Жар.
1: Да ты поди их различия.
0: Французская, да.
1: Я нашла человека нам в команду. Я просто люблю его заранее. Алекс пишет. Альянс на заре. Там космический клавишник в клипе. Я вот примерно так же говорю Сишкину. Давай крутить саундтреки из Стражей Галактики. Там есть AC/DC. Какая связь? Ну, потому что фильм снимался про космос. Там они в космосе есть, поэтому почему бы и нет?
0: Да, а почему бы «Голубая луна» не поставить?
1: А я не вижу вообще. Вот здесь я вообще не вижу.
0: Зеро препятствий. Ой, классная песня. Пусть поиграет чуть-чуть.

0: Ну, вообще, один в один, клянусь, лучший.
1: Да, потрясающе. Представляешь, как люди пытались найти восьмую ноту на своих синтезаторах 50 лет назад, как вот прям вкладывались красавцы. Я прям как будто бы погружен в эти клёши, в эти усы и бакенбарды.
0: Ну, в усы ты точно погружен.
1: В усы, кстати, да, по полной программе. Надо напомнить, что это новое радио, проект, что был раньше, сегодня космическая тема. И сейчас из французской дурки мы направляемся в отечественную.
0: В нашу
1: да.
0: Это моя любимая песня, самая во вселенной. Понятное дело, значит, Витас у нас вдохновлялся кем? Чем?
1: Five Elements.
0: Все верно, все верно, все верно. Но девочки, мальчики, ладно, мальчики, посмотрите клип. Ну, каков ловкач.

0: Я уверен, что сейчас все языком делали так же, как Витас. Ребятушки, мы сегодня посвящаем космосу плейлист проекта «Что было раньше» на новом радио. Продолжим уже, ну, после коротенького коммерческого момента. Удивим неоднократно.
1: Реклама.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
1: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
4: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
5: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
6: Знакомьтесь, ИИ-помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
7: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
8: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
9: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
10: Милый, собираем чемоданы.
11: Мы же только разобрали.
10: Скидки на авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
12: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
13: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.
14: Где суперхиты? У нас в чарте.
15: Стильно.
14: Где суперновинки? У нас в чарте.
15: Занятно.
14: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
15: И немного тревожно.
14: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
15: Чудненько.
14: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
15: Ничего не понятно, но очень интересно.
14: Так кто сегодня в чарте?
15: Терминатор.
14: Узнаешь в пятницу в 17:00.
15: Попробуйте, вдруг прокатит.
14: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
15: Поехали.
14: 16+. Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
16: Мы продолжаем. Если вы только подключились, то у нас сегодня проект «Что было раньше». Мы слушаем треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. Тема у нас космическая, потому что сегодня 21 апреля, а 12 апреля день космонавтики. Связи, логики не ищите, просто кайфуем под треки, которые хоть как-то связаны с космосом.
0: И прям непосредственно связаны. Вот смотри, я же рассказывал историю, что у меня дедушка был, значит, преподавателем в летном училище.
16: Я знаю, что у него, он на одной фотографии с Гагарином у тебя.
0: Да-да-да, и вот он, собственно, был учителем, у него преподавал, значит, в училище давным-давным-давно. И следующая песня Ну, собственно, как вы понимаете, она не про моего деда, да?
16: Ну, ты можешь так представлять.
0: Да нет, не могу. Underwood. Классный трек. Давно его не слышали нигде.

0: напомнили. Рыцари, джедаи и борцы со злом. Так вот, кидайте огоньков, ставим группу «Кирпичи», или, может быть, вы ее не помните. Бетховен, «Лунная соната», конечно же, да. Потом вот и «Голубая луна», и «Холодная луна» от Шуры тут упоминаются неоднократно.
1: Мне кажется, что слишком часто.
0: И «Черная луна» так от Кристи. Да, часто, часто.
1: Но вот Жанна Агузарова я топлю. Сишкин пока не очень уверен, но мне кажется, приколдесно.
0: Я топлю за «Рокетмена», а Инна еще напомнила, что... Как не поставить-то из «Армагеддона» Аэросмит?
1: Да.
0: А ведь, казалось бы, да, где космос? А вот, а как вот. Нет? А
1: то есть,
0: как
1: подожди,
0: нет,
1: да. А из «Стражей галактики» по такому принципу мы не можем,
0: это
1: да?
0: Это другое, это другое.
1: Тебе что, не нравится AC/DC? Клянись.
0: Мне AC/DC очень нравится.
1: Ну и что ты тогда сопротивляешься моим вот этим вот...
0: больше. А мы в саундтреке потом добавим. Кстати, «Маша и Медведь, Земля», пожалуйста.
1: Да. Не важно, что она была на прошлой неделе, все равно подходит.
0: Спасибо, друзья. И «Стинг» тут упомянут, «Прогулочки по Луне». В общем, плейлист собирается просто идеальнейший. Ну а сейчас из другого кино достанем песенку. А? А?
1: Я Бога. Уже вижу, как Эдвард бежит. Та самая сцена из «Сумерек» с бейсболом. Девочки, если вы 15 не любили вампиров...
0: Как там новый фильм с этим актером?
1: Хороший. Вот хороший? Это драма. Сходите. Сходите.

0: Ребята, ничего, я в восторге. Сейчас небольшая перерывка, потому что нужно денег заработать. Вот. Я даже не хочу время тянуть. Раньше начнем, раньше продолжим.
1: Реклама. Реклама.

0: только в августе в Магнитогорском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг. Билеты в продаже. 0+.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8 927 938 2003.

0: 23 рубля за 5 килограммов. Идеальная основа для ваших осенних рецептов. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 25 августа. «Ситна» – свое, родное, свежее.
1: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20-66-66. Новое радио.
5: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
6: Что было раньше?
7: Вы бы видели, какие у нас были дебаты, какой трек поставить, потому что его же сейчас не все слышали. Ребят, ну извините, правда, но они почему-то все слишком хорошие. Что поделать?
8: Все прекрасные и замечательные, и мы, собственно, будем пользоваться служебным положением и ставить крутые треки, которые в другое время на новом не услышишь, да и, наверное, не услышишь практически нигде более.
7: Справедливо, справедливо.
8: Да, в общем, небольшая прелюдия. Если бы была моя воля, конечно бы я бы поставил песню «Роксан» про куртизанку.
7: Группа «Полис». Лишь бы вот, ну...
8: Да, лишь бы вот это вот что-нибудь. Но буду ставить про первую любовь, которая, собственно, вдохновила там, уже почти 50 лет назад, 47 лет назад Стинга нам следующую песню, которая, ну, наверное, украсит вечерочек.
7: Да украсит, украсит.
8: Да украсит, думаешь?
7: Конечно. Я каждый раз говорю, ребят, если вы в Москве или в Московской области, какой красивый закат сегодня. Так романтично, так чудесно, да под такой трек. Сегодня нет депрессии у меня из-за этого. Мне сегодня классно жить. Вот вчера бы я бы сказала, нет, не ставь. А сегодня хорошо.
8: Нормально. Но он изначально эту песню почему-то назвал «Прогулки по комнате». Собственно, он ее писал, да, в МУК.
7: Не вижу никаких проблем.
8: А по луне оно как-то все-таки поэтичнее.
7: Главное, что оно подходит нам сегодня под тему.
8: 100% база.

0: Вообще прикольно, конечно, что они вот эту вот ямайскую тему могут прям вот колбасить так долго. И в эфир радиостанции, там 40 лет назад, спокойно такие 5-минутные расколбасы и джемы входили вот просто на изи.
1: Но мы, в принципе, можем их использовать для того, чтобы поболтать.
0: Подложечки
1: это тоже
0: делать,
1: не очень
0: да.
1: плохо.
0: Это группа Police, Sting. Между прочим, второе место он занял в свое время на чемпионате по легкой атлетике в Великобритании. И решил, что ну раз второе место, то все, с музыкой завязываю. И пошел, значит, ой, с музыкой, со спортом завязываю и отправился вот в музыкальные просторы. И там себя прекрасно реализовал. И надо сказать, что в свои, сколько, он же там ровесник Ози Осборна, представляешь?
1: Не могу в это поверить.
0: Да, а в полном порядке, дяденька. Проект, что было раньше, на новом, продолжаем.
2: 9 вечера в Магнитогорске.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Мы продолжаем. У нас сегодня проект «Что было раньше?». Тема «Космос». И, если честно, я вам по секрету скажу, так как мы с вами друзья лучшие, мы очень часто говорим вам о том, что мы не говорим обычно, все вот эту закадровую нашу движуху. И тут за кадром в первом части мы немножечко переживали, что, возможно, второй час, ну как, а чем, а что, как-то куда. А на самом деле я сейчас так прикидываю.
2: Несмотря на то, что вы нам прислали уже, наверное, 10 дюжин треков.
1: Да, классных. Миллиард. Но все равно была некая тревожность и волнение, как их все распределить грамотно. И как-то так все очень даже классно складывается.
2: Следующую песню знают все. Вот прям все. 100%. С молоком матери впитывали, и не только. И ее написал Владимир Мигуля. Опа! А вот такой тебе ответ. Да, и поэт Анатолий Поперечный. Дело было в 82-м году, то есть прям предание старины глубокое. Вот Стинг тогда же примерно писал предыдущую песню. У нас же динамики следующего хита чуть-чуть побольше. Вот, но я откопал версию... Не самую первую, нет. Уже земляне. Но она все равно вот одна из ранних. И вот это вот нежное вступление ВИА Советского Союза, оно чувствуется, да.
1: Вы очень просили, поэтому будет круто, если вы сейчас сломаете кнопку реакций во всех соцсетях наших.

0: виноват.
1: Вспоминаю фильм «Курьер» Карен Шахназарова. Я вот прям влюбляюсь в эту сцену, когда Инна Чурикова, сын, да, и вот он с гитаркой там на фоне плакатов. И снится нам не рок от космодрома.
2: Я
1: а потом
2: вспоминаю...
1: еще духами напился.
2: Ну, погоди. Спасибо большое Волку из «Ну, погоди» за то, что вернул в моду штаны клёш. Круто выглядит.
1: Когда, в 60-е?
2: Нет, сейчас.
1: А-а.
2: Ну, а кем вдохновлялись? Все люди, которые решили, что клёш опять в моде.
1: Сто пудов именно Волчарой.
2: Да.
1: Лучший вообще персонаж. Так, ну что, ребятушки, мы сегодня продолжаем слушать космический плейлист. Спасибо за обратную реакцию в социальных сетях. Просто респект, лучше. Я еще пока не видел сообщения, что не могут люди покинуть свой пепелац.
2: Я думаю, что после следующего трека.
1: Да?
2: Потому что
1: Думаешь?
2: Следующий трек... Ну, если после следующего трека не будет такого сообщения, вы что, мы вас разбаловали вот или разбаловали?
1: Вопрос именно в том, что единственная радиостанция в галактике,
2: новое
1: радио, да, может замиксовать землян с коллективом «Чудо».
2: «Продиджи».
1: По-нашенски.
2: Агас.
1: Да, не будем забывать, что Лерой Торнхилл, который вот прям танцами своими привлек огромное внимание к группе, сейчас колесит по России, в Якат частенько залетает, в Сочи недавно был, ну и, собственно, колбасит свои диджейские
2: пожалуйста,
1: сеты.
2: Пожалуйста, пожалуйста.

0: Каспан пишет, мне нужен автомобиль, чтобы я не мог из него выйти.
1: Ну, слушай, в телеге тоже все хорошо.
0: Наш слоняра, красавчик.
1: Потому что все прощены автоматически. Как вы помните, если этого сообщения нет, мы удаляем выпуск, но вы его спасли в очередной раз, мы его не удаляем.
0: Да, мы продолжаем слушать композиции, которые так или иначе связаны с космической тематикой. У нас сегодня 12 апреля, пусть и 21. Да, если в повторе, то и вообще неважно какое. Вот, эта песня «Узнаваема», прекрасная и замечательная. Не так давно «Эй-Ела» сделали свой кавер. Но, ребятушки, что может быть круче оригинала?
1: Это правда.
0: Ваши реакции нам об этом говорят. Спасибо, лучшие. И вообще, я один из тех, кто видел братьев Самойловых двоих на сцене
1: одновременно.
0: Можно
1: поменьше выпендриваться?
0: Нет такой возможности.

0: тут просят, можно немного техно, а то все рок-н-ролл. Кармен, было бы здорово.
1: Ну, ребят, вы немножко...
0: А я еще хочу Тупака прямо сейчас послушать, но у нас немного другая тематика, что ж поделать.
2: Только ветер буйный поет за кормой. Чио-чио-сан, я хочу быть с тобой. Не нравится тебе?
0: Да, очень нравится. Ну, ладно, только в исполнении Олежика.
1: А зато, когда я тебе вчера исполнял кого? Женю Трофимова?
0: Да, крайний снег.
1: Про снег крайний, да.
0: Да, я запомнила.
1: Да, насладилась.
0: Вместе.
1: Наслаждаемся вместе. Сегодня на новом радио плейлист, посвященный космосу. Абсолютное большинство слушателей эту тему очень приняли, прониклись. Спасибо большое за предложение. Ну и за предложение треков, я имею в виду.
0: Да, предложение нам никто не делал. Кольцо на пальце отсутствует.
1: Согласен.
0: Я так, между делом брошу.
1: Я там слышал, у Тани дочка, значит, замуж собралась. А что, ведущих нашли, что ли, же? Я не понял.
0: Кстати.
1: Алло, что за безобразие такое? Так, ребятушки, Savage Garden, кто скажет, что эта песня не про космос?
0: Ну-ка, твое оправдание.
1: Она про космос.

0: космически красивая композиция, как написал кто-то из слушателей в наших социальных сетях. Ребятушки, сегодняшний проект, что был раньше посвящен космосу, как
1: нет, я ржу, поняли. Главное, как они все равно обходят моих ACDC. Я, значит, кидаю те же аргументы про то, что она бодрая, классная, суперская, еще была
0: фильм «Здесь космос». Хорошо, мы доберемся до ACDC.
1: Все.
0: Доберемся,
1: все,
0: обещаю.
1: Все, я свободна.
0: Но я бы хотел «Тандер» послушать, а ты хочешь другую?
1: Нет, почему, давай «Тандер». А ее не было разве в «Стражах галактики»?
0: Не уверен.
1: Да, точно была там столько частей.
0: Ладно, коль уж мы на тему фильмов забрались, очень так витиевато, я хочу, чтобы вы обязательно послушали голос Леонида Володарского, который все слышали, ну, кто вообще когда-нибудь смотрел видеокассеты, а еще лучше старинные пиратские, сейчас получит удовольствие. Будет звучать группа «Кирпичи» на новом радио. Не в первый раз, кстати. Вот, но сегодня
1: но удивиться должны,
0: тему.
1: Как в первый.
0: Да, поэтому слушаем прелюдию.
2: Помни, сила рыцаря-джедай — это сила Вселенной. Но помни, гнев, страх — это все ведет на темную сторону силы. Как только ты сделаешь первый шаг по темному пути, ты уже не сможешь с него свернуть.

0: понравился, придурок.
1: Красавчик. Вася Ван, кстати, когда я его встречал в Питере неоднократно, меня поражало, что он насколько-то старше Сергея Шнурова. Ну, там буквально на какие-то месяцы, но он его старше, а выглядел прям как пацан. В то время как Шнуров, конечно же, выглядел как уже профессор и дедушка. А проект, что было раньше?
0: Проект
1: на новом радио. Продолжаем очень скоро.
2: Что было раньше на новом радио. Реклама.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу. Телефон доставки 58-11-58. Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
6: Это

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: У вас было время для того, чтобы сделать все свои дела, и мы продолжили вас сводить с ума. В музыкальном плане, конечно же.
3: Да, ребятушки, очень много композиций гуляют на орбите. Ну, как гуляют? Летают, не знаю, сгорают, может быть, некоторые. А некоторые ищут своего инопланетянина, чтобы... Кстати, ты смотрел мультик «Контакт»?
2: Что это?
3: Там, значит, ну, русский советский мультик. Там,
2: мне нужно больше...
3: Парнишка с усами вот такими вот подковами гуляет по босиком, значит, по траве, на рыбалочку, что ли, идет в шляпе в соломенной и встречает инопланетянина. И вот он ему та-та-да, Марикона, значит, та-та-да-та-та-та-та-та-та-та-та. И тот ему в ответочку поет.
2: Мне кажется, нет. Но я смотрела «Тайну третьей планеты».
3: Ну, считается.
2: Тоже очень не хорошо. Помню, кстати, там тоже классные саундтреки, но мы это оставим для ЧБР саундтречного.
3: Оставим летом как раз
2: проведем. Про треки, которые были отправлены. Значит, что наш нарыли? The Beatles отправили в 2008 году. В 2004 году рэпершу Мисси Эллиот трючок отправили. И...
3: Да, Massive Attack перепели Егора Летова. Вот. Все идет по плану. Да, на свой английский лад, но кириллицей, транслитом, так сказать, по-русски исполнили. И эту запись тоже отправили в космос, видимо, кого-то напугать решили.
2: Ну, или
3: вдохновить. Же, наоборот, успокоить, что все по плану.
2: Все
3: нормально, все ништяк. Жанна Агузаровой не хватает в этой подборочке. У нее песен, так сказать, про космос не то чтобы, но насколько же она сама космическая дива.
2: Странно отправлять в космос того, кто оттуда как бы прилетел на Землю.
3: Сам прилетел, все так.
2: Поэтому нелогично.
3: Тут Паша Артемьев из «Корней», симпатяк твой любимый, да, рассказал историю, что он в 90-х едва не стал у нее тромбонистом. Он, значит, в кулуарах на каком-то фестивале увидел Жанну Агузарову, вот. Но другая девушка из свиты Агузаровой засунула ему в кудри бельгийский огонек. И в этот момент Жанна, когда увидела вот этот поступок, всекла этой даме мощный хук. Дама улетела, а Пашина сказала: «На инструментах играешь? Играю. Приходи ко мне на репетицию». Вот так вот дело было. Кстати, та девушка потом стала боксершей.
2: Космические вот, разборки, же... что
3: да,
2: ж поделать.
3: Да-да-да. Вот, ну, в общем, космическая, прекрасная, замечательная, обожаемая Жанна Агузарова добавит вечеру флера. Это новое радио, проект «Что было?».

0: Все, расплылись.
1: И хоть Драгуша говорил, что на территорию саундтреков заглянем в другой раз, но все-таки заглянем сегодня еще неоднократно.
0: Че, хочу, то и врачу, блин.
1: Да. Тоже космосу посвящена, потому что парень, мужчина, дедушка оттуда явился и из Рейнджинальда стал Элтоном.
0: Как ты вывернул?

0: Вот мне кажется, когда очень так поступательно приходят такого уровня треки в плейлист, это вот прям всегда украшение. Когда вот они просто играли бы подряд у тебя в плейлисте, конечно, вот ты берешь, включаешь на телефоне, да, типа там вот, я не знаю, все нетленки, пусть тебе Queen, Elton John, там Aerosmith, Rolling Stones, это все... Pink Floyd, там, не знаю, Стиви Вандер. Ну, как-то вот надоест на третьем.
1: Хорошо, но не то.
0: Хорошо, но не то. А когда вот точечно, да еще и к теме какой-то привязано, объединено, получается органично и очень даже кайф.
1: Мне кажется, это одна из самых красивых песен во вселенной, если честно. Такая же красивая, как «Дочь».
0: Как говорил...
1: Как его, Лив Тайлер? Ее зовут Лив Тайлер.
0: Ее Лив, да, его Стив.
1: А вот Стив Тайлер, конечно.
0: Красавчик тоже. Вася Стрельников, наш коллега, да, своего рода, говорил «Aerosmith». Ну, он американец по первому паспорту.

0: интерес, значит, второй час заставляет жену ждать картоху с морковкой. Она готовит, собирается, а я, говорит, подъехал и сижу у подъезда. Дальше
1: я не осуждаю,
0: Ярослав
1: секунду.
0: Тормознул на 2 часа работу.
1: Прекрасно.
0: Да, слушает, потом... Так.
1: Да тут много тоже
0: Григорий,
1: было сообщений.
0: Григорий напомнил, что переводчик был не Володарский в «Джедаях», а Гаврилов. Спасибо большое. Элина Кофман 2.
1: О, Элина Кофман, реально, соберись. Что, может, мы ее застращали?
0: Кстати,
1: может, она
0: да.
1: боится.
0: После короткой паузы у нас финалочка. Кстати, ребятушки, мы вот не можем определиться. И сидите, какую песню ставить? «Back in Black» или «Thunder»?
1: Я уже забыла про что.
0: Ну, в общем, вам
1: вы,
0: решать.
1: Решите вы,
0: да.
1: Лиз.
2: Реклама. «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: А, сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
4: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
5: AI искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/rus/0+.
6: В открытом море на большой глубине никто не услышит твоих криков.
7: Жизнь уже не будет прежней. Я тебе обещаю.
6: Самое опасное погружение этого лета. «Во власти страха» в кино с 13 августа, 18+.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
9: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
10: Вот это ухватил!
11: Ура! Купила! Мое!
12: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
13: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
14: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
16: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион, чтобы вместе оставить этот август навсегда. МОТ. 30 августа. ВТБ-арена. «Август навсегда». Билеты на кассир.ру. 12+.
17: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Ребята, мы финалим. Мы все
0: Fly
1: уже.
0: Fly me to the moon.
1: А мы про нее забыли. Может, ее в этот?
0: Star. Ну, ладно, она Корма. Не уместится, но, как мы всегда говорим, будет вторая часть. Через годик, по всей видимости, да. Посвятим космонавтике еще один плейлист, сочнейший, жирнейший, с вашей помощью, ребятушки. Ну, а на сегодня мы уже потихоньку заканчиваем. Кто там у нас победил?
1: Слушай, ну, вообще-то, самый первый коммент был Thunder, of course, поэтому...
0: Да, нет, а дальше?
1: Нет, самый первый был...
0: Давай поедем, да.
1: Самый первый был Оби, да. Но вообще, вот я вижу Thunder.
0: Thunder больше?
1: Клянусь, вижу Thunder. Ну, давай тогда в противовес поставим этот...
0: Да. Давай, я думаю, этот трек тоже порадует. И вот эта луженая глотка Бона Скотта.
1: Ребят, Скотта спросили, Бонема. Чтобы сделать наоборот. Назло маме уши отмороз.
0: Сейчас. Сейчас такая хрипотца будет раздаваться. А, да. Космическая тема ЧБР на новом радио. Это из «Стражи Галактики», верно?

0: Ребят, ну простите, вы правы, Железный Человек, я перепутала, потому что в Стражах Галактики была песня Highway to Hell.
1: А вот Highway to Hell, мне сейчас подружка прислала видосик, что она в Тольятти слушает, значит, говорит, какой же классный у вас плейлист, и, соответственно, видно магнитолу и дорогу. Так вот, там реально, там и Армагеддон, и Highway to Hell в одном флаконе. То есть абсолютно весь асфальт сошел, нафиг нету в Тольятти. Там такие, прям как на Луне, кратеры мощнейшие. Вот, ну я думаю, сейчас эфир послушают и все исправят, потому что всегда так оно происходит. Ребяшки, мы закругляемся. Сегодняшний плейлист на новом радио в проекте «Что было раньше» был посвящен космосу.
0: Этот трек сегодня несколько раз писали и даже удивлялись, почему мы не ставим. Мне кажется, он безупречно подходит для того, чтобы финалить такой чудесный плейлист. Поэтому я надеюсь, вы кайфанули, мы кайфанули тоже. Я вас целую. Правую, левую щеку, всех тех, кто не нравится, как

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Температура воздуха плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
3: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган ЮНЕС уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Улица Зеленый Лог, 53.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Сколько стоит кроссовер?
8: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. И это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинос. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лог 53/1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита, займа на сайте банка в разделе «Кредиты». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинос Магнитогорск. Зеленый лог 53/1.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.

0: Магнитогорске 10 вечера. Новое радио.
1: Подходящее время, чтобы расшторить штору и начать закатом любоваться. Прекрасная процедура, под отличную музыку непременно. 20 минут только суперхитов, суперновинок. Может быть, кстати, в течение следующего часа или следующего, разыграем пару тысяч рублей в «Зацепи новинку».
2: Наши глаза зажегся город.
1: Да сейчас-то что звонить, ребятушки? Soda Luv на красной песне. Как ее услышите, набирайте 8495-232-1632.

0: Очень славная традиция общаться с девушками из Ростова-на-Дону. Или, может быть, не из Ростова-на-Дону. Сейчас уточним у Светланы. Светлана, привет.
1: Добрый вечер. Как же из Ростова-на-Дону? Ну. Душного, теплого, жаркого. Вам, наверное, холодно в вашей Москве? Мы вам придаем лучики тепла и жары.
0: Спасибо. И в Петербург тоже отправьте немножечко, а то они там жалуются. Говорят, якоря поднимаются от ветра.
1: А, якоря, ничего страшного, сейчас мы жарюшки добавим. В Ростове очень жарко, у нас даже сейчас 33 градуса.
0: Обалдеть. Запекаетесь, значит, немножечко, или томитесь?
1: Да. Ну, все вместе. Когда как.
0: Очень симпатичная процедура. Ну, позвонили вы, наверное, не только о погоде рассказать. Правильно же, Светлана?
1: А, нет. Мы услышали вашу песню дня «Soda Love» на красном. Замечательная композиция.
0: Да, 2000 рублей к вам на счет уже улетели. А вы, это вы Николай Второй?
1: Мы с супругом. Он мне тут руководит, мне рассказывает, что говорить, потому что он меня слушает вот каждый день, каждое утро, день, вечер. И вообще, столько раз пытался зазвониться, а тут первый раз пыталась я, и у меня получилось.
0: А вот она, легкая рука под чутким руководством мужа. Как супруга зовут?
1: Александр. Он рядышком передает ему большой-большой привет.
0: С детства за Александра. Все, ребят, давайте. Красивого продолжения вечера вам. Спасибо за лучи тепла.
1: Спасибо вам. Хорошего вечера. До свидания.
0: Мерси. До свидания. Друзья, ну а я просто напомню, что выиграть 2000 рублей легко и просто. В игре «Зацепи новинку». 8-495-232-1632. Ну, сперва, наверное, надо Александра найти, который будет вами руководить. Но, может быть, и самостоятельно получится.
2: Зацепи ее. Зацепи новинку. На новом радио.
3: Салют, это Эви. Я улетела в отпуск, но я знаю, у Сишкин держит руку на пульте. Так что нашу музыку ты точно не потеряешь.
4: Я тут, я остаюсь, я буду здесь жить.
3: Мы такие крутые, да?
5: Я

0: простом о бизнесе. Сложное проще, чем кажется.
1: Новое радио «Сбербизнес» представляют «На простом о бизнесе». Истории смелых предпринимателей, у которых все получилось. Лена владеет цветочным магазином у метро. Раньше она делала акцию «Скидка 15% на все», и клиенты просто брали дешевле. Потом Лена попробовала другую модель. Вместо скидки предложила каждому покупателю букета добавить секретный цветок и открытку с личным посланием за ту же цену. Оборот начал расти, а маржинальность не упала. Скидка может обесценить труд, а добавленная ценность, наоборот, повышает чек и лояльность. Проверьте на своем продукте. Сегодня Лена подключена к программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и участвует в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Рубрика выходит при поддержке ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru.
0: На простом о бизнесе. На новом радио. Реклама. Эй, предприниматель, устал от советов в духе «просто верь в себя»? Тогда лови нашу новую рубрику «На простом о бизнесе». Как протестировать нишу без бюджета, где взять первых клиентов и разное полезное. И бонус. Прямо сейчас ты можешь зайти в акцию, где Сбер раздает 185 миллионов. Время до 31 октября 2026 года. Подробности на sberbank.ru. Действуй. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 12+. На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
2: Это просто хахашка распирает изнутри.
0: Кирилл Калинин в кадре.
2: Приколист и талант.
0: И в центре главных музыкальных событий.
2: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
0: все, что звучит на новом, теперь на экране.
2: Музыкальные скоростя.
0: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
2: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
3: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
0: Новое радио.

радио. Новое радио.

0: Бесконечность одиноких темных
1: без остатка раз.
2: На Баке.
3: Новое радио.
0: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом.

0: Так, ребятушки, в современных реалиях я даже стесняюсь представлять, а по-французски это как? Гусары. Все, отставить фантазии. Это гость из будущего на новом радио. Исключительно о любви, о высоких чувствах, о высоких материях. Французские. Так, ладно. Суперхиты, суперновинки в бесконечном количестве. К ним скоро обратимся. Может быть, даже и деньжат получится подзаработать. Сода Луф. 8-495-232-16-32. Зацепи новинку. Игра продолжается. Угу. В обязательном порядке цепляй.
1: Реклама.
2: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке, горке, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
3: Новый парк активного отдыха кувырком в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под лазарин Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172, 0+.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8 35 19 58.

0: 65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20 66 66.

0: 11 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: Как-то незаметно докатились до того, что в это время уже темно. Я сейчас, ну, про Москву, конечно, в первую очередь, потому что если на Дальнем Востоке, то уже давно в темноте. Спишь, скорее всего, даже.

0: Нове радіо. Нове.
1: Да, принимаю. Принимаю, заходите на парковку.

0: любовь по его версии. Ну, а я жажду напомнить, что такое Радио Хаб. Друзья, Радио Хаб — это новинка в приложении Нового Радио. Теперь в нем есть подкасты. Пропустил любимое шоу или же соскучился по любимому шоу? Заходишь в любое время, включаешь подкаст «1+1», и все, пожалуйста, все на месте. ЧБРчики там же Эвиленд, выходного. В общем, все, что душе угодно. Любимые голоса, личное настроение. 1+1 в любой час. Врубаешь, и все под рукой. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений. Новое радио, суперхиты, суперновинки, 12+.
1: Их не слышно, их не видно, и никто не бесит в 7 утра.
2: По факту.
1: Но 31 августа они вернутся. И да, они уже что-то для вас планируют.
3: А давай Майкла Джексона позовем в следующем сезоне.
2: Блин, я бы позвал, но у нас там не получается. У нас там Фредди Меркьюри как раз. Потом после него вот этот, который...
4: Мод?
2: Нет, жалко, не он.
4: Курт Кобейн?
2: Да, вот. И потом после... Да и Децл.
3: А в Казахстане Курт Кобейн.
2: Да, Кумыс Кардейн. Карбейн.
4: Пьер вообще.
2: Пьер Кардейн.

Не, ну этот Робин Шульц, конечно, как царь Мидас, да, к чему не прикоснется, все делает очень, ну, золотым, окей. Пусть и банально звучит. Замечательный трек. Стараемся именно такими себя подчивать. На сегодня за повара был Данила Михайлов. Ушел из скатерти. Вот в перспективе только музыка. И никакого раздражающего фактора в виде ведущего. До свидания.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: что не бесит в 7 утра.
1: Здорово, ребяшки, здравствуйте. 1 плюс 1, Кирилл Калинин, Рейтраун на базе.
0: Все нормально. Это отпуск.
2: 6 утра полный отстой. Там ужасно, там отвратительно.
0: Калинин и Рейтраун. 1 плюс 1.
3: Ребят, дайте поспать, реально, я в отпуске. А я вообще, тут в отпуске тоже.
0: Снова с вами с 31 августа на новом радио. Да, мы сами в шоке.

скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей. Музыка.

лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

0: которой есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Привет, это Акмаль, слушай мою новую песню «Любовная» на волнах нового радио.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану